0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

журнал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
5: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
5: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это передать. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
4: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало. Но дыма без огня не бывает, потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства, как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума, и все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывания о банковских вкладах вызывают такую бурную реакцию в прессе.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Погода.
1: Сейчас авария около 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня малооблачно и где-то будет в районе 28. В общем, достаточно тепло, даже местами жарко, но не прям жарко, чтобы не любители жары возмущались. Хотя, наверное, 28 тоже покажется кому-то действительно очень жарко. Музыка наша точно всем кажется жаркой, однозначно, поэтому мы ежедневно включаем рекорд и кайфуем от нее. Уже совсем скоро Афрожек, Лук Сэн Стив, Контрол, Зивер будет с нами. И послушаем новинку от Кайга. Ну а с 7 до 11 еще больше удовольствия будет, потому что начнется мега утро. В 7 часов оно начнется, до 11 продлится.
0: Рекорд. Реклама. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикация» на сайте наша.ком.рф.
4: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на «Аврора.ру» 18+.
5: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 800 46 275 25 25.
3: Рассрочка 0% от застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССХ Девелопер». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
8: Обычный день, если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начинаем наполнять это утро бодрыми, приятными танцевальными звуками. Будут, конечно, не совсем музыкальные, но в каком-то смысле тоже необходимые и предвещающие что-то интересное, вот так вот выражусь. Ну, гудки, например, телефонные, да, когда мы дозваниваемся до потенциального аж двоошника, чтобы задарить артезианскую брендированную воду рекорд. Наша летняя игра продолжается. Дозваниваемся до того, кто написал «хочу пить». Если человек отвечает, все, забирает в водицу. Потом свисток арбитра, может, футбольного арбитра, может прозвучать. Сегодня у нас проходит раздача билетов на матч Кубка России «Акрон Ростов». Игра пройдет на Самара-Арена сегодня для детей старше 6 лет. Так что вечер вторника может быть действительно не похожим, да, на какой-то такой обычный, стандартный. В одном из треков мы прячем свисток. Услышал, запомнил, ну и чуть позже, ближе к концу часа, отвечай, в каком из двух треков прозвучал этот свист. Ну, если вдруг его пропустишь, прослушаешь, что угадать можешь. Угадывать никто не запрещает. Уже в этом часе, в том числе, этот звучок однозначно будет вшит какую-то композицию. Но

0: от диджея Гоя Джейсона Дерула. Как знаете, может быть, в одном из этих треков и прозвучит цветок орбита. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Будь в компании Рекорда. У нас дэнс-лето.
1: Рекорд. Рекорд дэнс-лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы. Смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

все начинается с нее. Дальше может быть все что угодно. Любые розыгрыши, активности. Ну, сейчас у нас, конечно же, самый главный такой розыгрыш, летний розыгрыш фирмы артезианской воды Рекорда в брендированных бутылочках. Сегодня еще розыгрыш билетов на вечерний матч Кубка России, Акрон Ростов. Лови свисток арбитра в эфире, запоминай, в каком треке он прозвучал, и потом отвечай, в каком же треке он прозвучал. Но все начинается с нее, с разминки, индемикса. Ставлю сейчас 15-секундную подборку треков, ты считаешь и выигрываешь приглашение двоих в кофейню Мозаик Кофе. Сразу троих позову на кофе. Давай считать.

0: 5 или 7 треков тут было. Отправляй пятерку, либо семерку. И вот куда отправляй. В личные сообщения телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нашем прям канале, внизу, в ленте. Либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в окно. Окно, главное, окажись 10-м, 20-м или 30-м. 5 или 7, пиши. Подарю приглашение на двоих в кофейню Мозаику Финти на абсолютно любой кофе, так на всякий случай уточню.
1: Рекорд. Погода.
0: Потихонечку становится все теплее и теплее. Ну, в принципе, холодно-то и не было у нас. В данный момент в Самаре около 21 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем 28 и малооблачно. Но я надеюсь, ты становишься все бодрее и бодрее. Продолжим тебя бодрить и бодрить. Уже прям буквально вот-вот треки побудки уже заряжены. Доброе утро.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Красный граф.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд сама. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

The Mix. А вот кто этим утром, может быть, будет чуточку бодрее, ну прям чуточку бодрее, потому что они становятся победителями бодрого розыгрыша утренней разминки. Нашей ранее ставил 15-секундную подборку из треков. Надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Было 7 штук, и вовремя семерку, да, своевременно отправили у нас Алексей Зверев, Максим Блинов и Лилия Шубина. Лилия, Макс, Леха, я вас поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаика» кофе «Финти» на абсолютно любой кофе. Остальные не завидуем ни в коем случае. Впереди следующие игрушки. Там тоже будет возможность получить дополнительный заряд бодрости. Ну и приятный бонус, конечно.

0: Рекорд. Новости.
1: 32 жителя Самарской области отправились в больницу из-за жары на прошлой неделе, сообщает Минздрав. Уточняется, что среди диагнозов тепловые, солнечные удары и обезвоживание. Самарская область находится на 38-м месте рейтинга регионов по качеству дорог. 58% дорог общего пользования отвечает нормативам. На первом месте Москва, там 100%. На втором Челябинская область, на третьем Ингушетия, где выделяется очень высокая плотность автодорог с твердым покрытием. Ну а на последних 83-м, 84-м, 85-м местах расположились, соответственно, Кировская, Волгоградская и Архангельская области. 8 августа Самарская область отметит День физкультурника. Основной площадкой региона станет парк имени Юрия Гагарина, где с 10 утра развернется масштабная программа. Вход свободный, праздник откроет массовая зарядка, а затем пройдут торжественная церемония и флешмоб «Сила России». Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».

часов и 49 минут, и этот вечер будет, возможно, чуточку не похожим на обычные какие-то летние вечера, потому что ты можешь этим вечером отправиться в футбол. Даже, возможно, уйти пораньше с работы придется, в принципе, уважительная причина. А что, почему бы не сходить на матч Кубка России по футболу «Акрон Ростов» сегодня вечером, тем более можно без фана идти. Так вот, поэтому прям выигрываешь, сразу билеты забираешь. Тебе надо ответить, мы сегодня в течение дня вот так предупреждаем тебя заранее, в начале часа, что в этой 60 минутке прозвучит свисток арбитра. Он где-то звучит, ты слышишь, запоминаешь, либо забываешь. А в конце часа где-то, да, ну вот, например, сейчас, тебе нужно, да, повторюсь, ответить на вопрос, в каком же из двух треков был свисток. Сейчас я оставлю два фрагмента, выбирай, где он был, вспоминай, либо гадай, если ты недавно подключился, почему бы и нет, можно и угадать. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личное сообщение телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты пишешь на самом деле, потому что сообщения все приходят в одно окно. Главное, уточни номер телефона, чтобы мы могли с тобой спокойно связаться. Итак, выбирай первый фрагмент.

0: 1, либо цифру 2 отправляй в личные сообщения телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудьте указать. Давай 25-й по счету. Забирай тут же 2 билета на вечерний матч.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 21 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем 26-28, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, ну, до 4 в ближайшее время она возрастет, загрузку больше утром как бы не обещают. А революционная сейчас у нас притормаживает немножечко от Подшипниковой до Московского, что на 22-м перед Заводским, на Заводском гаражный проезд до 22-го, так перед Кабельной чуть-чуть тоже. Победы улицы тоже загружены от Юбилейной до Кирова. В обратку, кстати, тоже. Вот такие небольшие сложности. На Нововокзальных, как обычно, Карл Маркса до Фадеева, плотничком от Москвы до Новосадовой. Ну, в принципе, все. По музыке, естественно, не все. Никогда не все. Мы к ней возвращаемся уже скоро и ждем новинку от Алака и Дженнифер Лопес.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте «Настройка.ру».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25. Рассрочка 0% от застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖКЛАСТОЧКА.РУ. Застройщик ООО «СЗК Девелопер». Проект декларации на сайте «Настройка.РФ». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Дэнс-лето.
10: На рекорде.

7 часов и 55 минут, и у меня уже есть еще один человек, который отправится сегодня на футбол. Сегодня мы разыгрываем, вчера начали, сегодня продолжаем. Билеты на футбольный матч Кубка России, Акрон Ростов, 4 августа. Можно без фан-айди, для лиц старше 6 лет. Все очень просто, разыгрываем. Мы предупреждаем заранее, что когда ты можешь прозвучать свисток арбитра в течение часа, вот он звучит, и потом спустя какое-то время, ближе к финалу, 60 минутки, спрашиваем тебя, когда именно он прозвучал. Ты можешь угадать, можешь вспомнить, как угодно. Отправить нужно цифру 1 либо цифру 2. Вот розыгрыш был прям буквально несколько минут назад, и цифру 1 надо было отправить. Далеко не все ответили верно. Но, судя по количеству сообщений, что-то как-то вечер у всех свободен, да, что это такое? Но это прекрасно. В любом случае, верно вовремя у нас ответила Мария. Последние цифры номера мобильника, я пока только их знаю, фамилию не знаю. Мария, 1891. 1891, я тебя поздравляю. 2 билета достаются тебе. Напомню, что можно без фан-айди, поэтому сейчас билеты отправляем, и все. Все, ты уже готова отправиться на матч. Этим утром будет еще розыгрыши, днем тоже будет. Не пропускай и не пропускай дополнительную раздачу билетов в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. И в Максе 4 двойных, и в Телеге 4 двойных пригласа задарим. Обязательно все подробности в закрепе.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.01 в Самаре, с одной стороны, такая политическая новость, а с другой, конечно, забавная. А еще с одной третьей стороны, грустная. Премьер Великобритании Бернам ушел в отпуск. Ну, казалось бы, ну, ушел, вообще что-то. Спустя 2 недели работы. Вот. А ты работаешь уже не знаю сколько и без отпуска, возможно, да? Ну, вот, как бы, да, порадуйся. От него не от всей души, как говорится. Кстати, у многих в августе отпуск. И это не просто там какая-то статистика. Мы опрос даже устроили сегодня утром. У тебя будет в августе отпуск или нет? Ну, так, я бы не сказал, что какой-то ответ прям очень сильно лидирует. Там 3 ответа. Типа, будет у тебя отпуск, не будет, ты пока не знаешь. В телеге и в Максе голосую. Заходи, вообще у нас, в принципе, всегда много различных опросов. Ну, участвуй. Кстати, в Максе, в телеге немножечко даже разные результаты этого голосования. Еще какой-нибудь опросик устроим совсем скоро. А в эфире устроим розыгрыш. Уже вот-вот. А по музыке Дипло. Далее абсолютно летний трек от Бауса, Magnetic. Как говорится, красота спасет утро. Эйбин Холлоу. Классика в обновленном виде Outclass. Новинка Wicked Game. Прямо сейчас Соня Фудера, я Сергей Шенк, желаю тебе доброго утра, отличного августа. У нас дэнс летом на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16. Самаре, чего хочется утром? Да, конечно, да, там спать, хочется домой, если ты уже не дома. Ну, может быть, есть кофе хочется, ну и пить. Пить, да. Возможно, вот в данный момент, конечно, жажда тебя не мучает. Но выиграть артезианскую фирменную рекорд, воду рекорда в брендированных бутылочках от производителя Кристальная, это да, многие хотят, что так и поступают нам заявочки. Хочу пить от новых участников, хотя мы играем все лето уже, да, тут месяца два уже. Ну и это прекрасно, здорово, потому что во время розыгрыша мы случайно выбираем ваше сообщение и звоним. Звоним, если позвонили тебе, и ты ответил на звонок, все, ты H2Ошник рекорда, так мы называем победителя игры, и дарим брендированную артезианскую воду рекорд. Все, только нужно ответить на звонок. Напомню еще раз, хочу пить, если вдруг ты не знаешь, куда писать, нужно написать в личные сообщения телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личные сообщения группы ВК. Неважно куда, сообщения все приходят нам в одно место, да, в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Хочу пить, дальше номер телефона. Единственное, что вопрос мы задаем, сколько ты заберешь с собой? Все бутылочки, которые на кону, либо поделишься со следующим участником. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились другие. Вот через несколько минут тоже будем делиться с тобой. Оставайся на связи.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, что на улице происходит? В данный момент около 22 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 26-28. Малооблачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой до 10 минут. На Революционной от Дыбенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы, на Аврора от Дыбенко до Марис Тореза. Так, ну и... как бы все, в обратную сторону тоже. Можно отметить еще улицу Победы. Небольшие сложности есть от Металлистов до Кирова, так, на физкультурной, если что. Посвободнее будет на Карла Маркса, притормозим перед Ракитовским шоссе. Дальше класс, Wicked Game, классика в новом виде. Ну и Шаде.
2: В прошлых выпусках трэш пати.
3: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри. Кутикулы какие, а?
2: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трэш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru
5: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит!

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.25 в Самаре. Я думаю, ты слышал, да, вот эту вот теорию, что утром надо натощак выпивать стакан воды, кто-то там, с лимоном даже. Я уж не знаю, делаешь ты так или нет эту процедуру. Но мы не то чтобы выпиваем, но мы разыгрываем большое количество воды без лимона. Но зато вода артезианская, фирменная, рекордная, в брендированных бутылочках от производителя «Кристальная». И не только утром, кстати, но и уже поздним утром, чуть попозже тоже будет розыгрыш, и днем, и вечером. В общем, много воды, и много у нас победителей за это лето. И еще сколько будет, сколько H2O. Помощников, да, так мы называем тех, кто одерживает у нас победу и забирает брендированную водицу. А правила такие: ты отправишь фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, неважно куда, главное указать номер телефона. Мы дозваниваемся, и если действительно дозваниваемся, ты говоришь «алло», то все, ты H2Oшник, забираешь воду. Разве что мы помучим тебя выбором, все ли ты забираешь, что у нас на кону, а всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, то есть будешь ли ты тоже тем, кто поделится со следующим участником, либо все заберешь. Неважно, какой ты выбор ты сделаешь, я надеюсь просто, что он будет для тебя легким. Сейчас на кону 7 бутылочек, мы будем дозваниваться до Татьяны, 4884, последняя цифра номера мобильника, звоним Тане. А Таня, если ты нас сейчас слышишь, не задерживай наш эфир, давай быстренько отвечай. Да, не надо вот это вот, чтобы мы гудки тут слушали. Забирай воду, становись H2Oшницей, первый танцевальный. Так, гудки есть уже, так, отлично. Ждем Таню. Татьяну, 4884. Я понимаю, что... Алло, доброе утро.
2: Да.
1: Да, Татьяна. Да, это рекорд тебя беспокоит. Ты в прямом эфире писала нам «хочу пить». Было же дело, такую заявочку для нашей летней игрушки отправляла.
2: Было.
1: Да, вот мы и позвонили тебе, наш вебератор выпал на тебя. Я так понимаю, мы разбудили, наверное, тебя, да? Нет?
2: Нет, я на работе.
1: А, ты уже на работе. Вот так это серьезное, да? Чуть не сказал сонное, но это серьезное. О, все, улыбаешься, да. Это прекрасно. Тань, ну ты ответила на звонок. По нашим правилам этого достаточно. Чтобы уволили. Да чтобы стать H2Oшницей, конечно же, и забрать нашу воду. Ну, на работе ничего, что ты разговариваешь по телефону? Разрешает?
2: Да, не, нормально.
1: А рекорд разрешают слушать?
2: Конечно.
1: Конечно.
2: Вот мы просто недавно только переключились.
1: До свидания. До свидания, Татьяна. Нет, шучу. Вода твоя. Но единственное, что сколько? У нас на кону 7 бутылочек. Ты можешь добрать все 7, либо 3 себе, и остальное мы перекинем на следующую игру.
2: Да, давай так, 3 себе и остальные перекидываем.
1: О, вот так, ну хорошо, все так и записали. 3 бутылочки, а следующий раз будет на кону 8. Ну, еще сложнее будет у следующего участника выбор. Тань, я тебе желаю хорошего вторника, отличного дня. Передавай спасибо. Привет коллегам, пусть переключаются там, не знаю, отключаются от всего и включаются только к рекорду. Да, и будьте только с нами. Дальше у нас следующая игра прям буквально через несколько часов, да, предупредим заранее в телеге Максе, а пока ты предупреждай и в Максе. В телеге, где засады, проблемы на дорогах, рубрика «Засады» через чуть-чуть.

0: Засада на рекорде.
1: 8.34, читает твое сообщение о засадах. Ты пишешь телеги в Максе под постами засада. Ну, можно самостоятельно тоже прочитать все. Ну и, конечно, сообщение мы туда дублируем из лички телеграм-канала, из лички ВК. Туда тоже можно писать как угодно. Так, делюсь то, что есть у нас на данный момент. Где патрули ДПС? Сложность на дорогах, необычные пробки, там, не знаю, неработающие светофоры, открытые колодцы, что-то еще. В общем, на что нужно обратить внимание автолюбителям? Рассказывай. Управа Красноглинское шоссе, где мойка. Здесь сообщение такое: Кирово-Береговая, пост на Кировском мосту. Тут разные сообщения, разными словами про, наверное, как бы одну локацию тоже, одну и то же. Так, далее. Магистраль Центральная перед Ракитой. Красноглинское шоссе, Волжское шоссе из города. Далее. Олимпийская овощебаза. Нагорная от Нововокзальника Матросова. Земица перед Заводским от кольца. Так, далее, пост Зубчага из города, пост Моя, управа Красноглинская, так было. Нововокзальная Ставропольская к улице Победы, железнодорожная больница на Огибалова, Карл Маркса перед Алматинкой от пятнашки. Как ехать, тоже здесь Карл Маркса перед Алматинской улицей из города, Ренессанс на Новосадовой, тоже такое сообщение. Так, мне кажется, все озвучил, да, нужно будет обновить, посмотреть, может быть, что-то новенькое есть, но в любом случае что-то новенькое есть, или из того, что я озвучил, ты действительно там видел, да, вот эти места, локации, да, подтверждаю, что актуально, либо наоборот, подтверждаю, что как бы не актуально. Ну и о чем-то новеньком тоже пиши в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара под постами «Засада». Будь аккуратен на дорогах и соблюдай правила дорожного движения.
0: «Засада» на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: «Радио Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. «Радио Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
12: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45, Самаре, я не буду даже сейчас говорить, давай, так, все, начинается рубрика трэш-пати, давай делай громче. Нет, может быть, даже и потише придется сделать. Но не потому, что трек ужасный, хотя такое возможно, тебе так покажется, а может быть, наоборот. Всегда разные эмоции, как обычно. В принципе, здесь мы ставим неформатные композиции, почти всегда именно неформатные, хотя бывают какие-то и околоформатные. Ну, в общем, ставим разные композиции и... с изюминками какими-то, да, манера исполнения, стиль, музыка, все может как-то выделяться. Ты делишься эмоциями, пишешь в личку телеги, в личку ВК, что испытываешь, что ощущаешь, просто нравится, не нравится. Вот, иногда очень нравится, иногда хочется прям выключить все. Сегодня чуть-чуть убавить придется, потому что трек и так очень громкий. Однозначно, ты взбодришься, это по-любому. Ну, помимо бодрости, какие еще эмоции подарит тебе эта история? Вот узнаю, я надеюсь, из твоих сообщений. Обязательно комментируй, потому что это очень важно, и твои комментарии порой прикольнее, чем сами треки. В конце трека все озвучу, еще вопрос по тексту задаю. За правильный ответ можно получить будет, задарю обязательно... вкуснейшую ароматную пиццу. Поехали! Трэш-пати. Один из громких самих выпусков в прямом смысле. Да, именно громкость важна. Начинается, погнали! Но тут стилистика ясна.
2: Где мой ботинок? Второй ботинок. Звонит коллега.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Полетели. Просто в ритм полетели сообщения. Это трэш-пати, если ты только что включился.

0: Это Трэш Пати на рекорде.
1: Как будто бы все. Так, ну первое, что попалось на глаза, да, в сообщениях, это, ну, междометие, видимо, типа, а-а-а.

0: спасибо, заряжаете всегда, в том числе в рубрике «Трэш-пати». От Юли комментарии: так, мне нравится, но... и многоточие, почему-то не смайлик, что просто многоточие. Но, так, это самое бодрое, что вы ставили в рубрике «Трэш-пати». Ну, здесь, наверное, можно поспорить, сегодня не упомню, что мы ставили, может быть, что-то и похлеще-то ставили однозначно. Так, так, так, вот такой надо подавать с утра пораньше в рубрике «Трэш-пати», спасибо. Так, Максим, где мой ботинок, интересуется. Кстати, Максим, логика такая же, наверное, у Андрея. Тут тоже сообщение: где мой носок? Сообщение: почему вы нам адресуете эти вопросы? Откуда же мы знаем? Так, что еще? Так, возьмите этот трек себе на джингл для Мега Утра. Утро, утро, здесь он. Иван написал. Теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, каким ботинком он запульнул там, да? Каким, правым либо левым? Вот, проверим твою внимательность. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, если сообщение приходит в одно окно. Итак, каким ботинком он запульнул в этом треке? Герой этого трека, исполнитель этого трека, запульнул ботинком. Вот каким, правым либо левым? Ну, либо угадай, либо вспоминай. Там, может быть, ты действительно слышал, расслышал и запомнил. Жду 40-го, верно ответишь, что в личку телеги, в личку ВК. Задарю вкуснейшую ароматную пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 26-28. И малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Заводском 60 профильный до улицы Кабельной. Очень плотный движение. Там ДТПшка. От Кирова до Кабельной тоже проблемы. На улице Аврора от Дыбенко до Марии Тореза. От Марии Тореза до Гагарина. Затор на Революционной от Подшипниковой до Дыбенко. На Московском от Потапова до Авроры. В обратку от Авроры до Самфировой. 22-го до Советской Армии тоже есть затор. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На Новосадовой от Аменева до Нововокзальной. Так, ну и, в принципе, ракету Карл Маркса отметим еще перед Ракитовским шоссе. Тоже чуть-чуть придется постоять. Так, основные сложности, проблемы, не вот прям долгоиграющие, но озвучил. Дальше Дипло с нами. Новиночка. Скоро-скоро здесь.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикация» на сайте наш.рф.
5: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
8: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
9: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ССК Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
11: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка получения на aurora.ru. 18+.
12: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гарана Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: 18+.
15: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Дэнс лето
16: на рекорде.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, 8.51, подводим итоги рубрики «Трэш-пати». Сейчас подбодрю приятным бонусом, хотя мы все подбодрились треком, который мы послушали. Сегодня мега бодрая была вещица. Если прослушал уже в телеге, в Максе и ВК, опубликовали. Так, мы про утро слушали композицию, кстати, как нельзя актуально. Ну, как, «Трэш-пати» выходит мега утром, поэтому про утро треки у нас всегда актуальны. Но не часто мы их слушаем. Вопрос был по тексту, каким ботинком там проснувшийся исполнитель кинул. Правым тапком либо левым тапком. Правый он отправил вовремя. Верно, у нас Денис ответил. Последние цифры номера мобильника 94 00 94 00. Поздравляю, Денис, и вкуснейшую ароматную пиццу тебе дарю. Трек, да, ищите в соцсетях по хэштегу «Трэш-пати», можно найти все предыдущие выпуски. Мы продолжаем тебя бодрить, радовать, как-то поднимать именно настроение, чтобы не было желания тоже запульнуть кого-нибудь тапком. Возвращаемся уже к... Ну, мы уже вернулись к нормальной музыке, продолжаем ее слушать, продолжаем от нее получать удовольствие.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 в Самаре. Слушал новость, наверное, ну, может быть, читал в наших телеграм-каналах, макс-каналах Радио Рекорд Самара. Но я ее озвучу. Зрители телевизора счастливее тех, кто читает новости в интернете. Посчитали в ВЦИОМ, между прочим. Среди тех, кто сидит в сети, тревогу испытывают 32%, а среди телезрителей всего 15%. Ну, это считал ВЦИОМ, не мы, вопрос не к нам. Если что. Вообще, давай вот пользуясь случаем, спрошу тебя, ну, наверное, не в первый раз подобный вопрос мы устраиваем, но тем не менее, статистику такую устроим. Напиши последнее, что ты смотрел по телеку. Вот, может быть, это было вчера, да, сегодня. Может быть, давным-давно ты вообще его не смотришь. Разные случаи бывают, вы все разные. Что ты последнее смотрел по телеку? Ну, точнее, когда именно тоже. Пиши в телеге в Максе, Радио Рекорд Самара, под опросами, прям в комментариях, вывесили их, ну, либо в личку телеги, в личку ВК, если туда удобно. Так, что ты смотрел и когда это было последний раз по ТВ? Так, ну, мы на радио, да, и здесь на радио совсем скоро и твои сообщения, и поиграем, и послушаем Салову.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов Овны. Направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой. Вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном. Не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы. Смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:17 в Самаре. И сегодня на радио мы выясняем, что ты смотрел по телеку в последний раз. И когда это было? Давным-давно, либо, может быть, недавно. Так, ну, разные ответы приходят нам. Разные передачи ты смотришь. Так, Маринка пишет, давай разведемся. Ты серьезно? Такая программа есть? Я даже не в курсе, если честно. Воскресенье, футбол, Краснодар, Факел. От Максима сообщение. Да, так. Давно ничего не смотрел по ТВ. Включаю только иногда для фона музыкальный канал. Пишет Александра. Так, на фоне программы «Погнали», вот от Игоря сообщение. Вчера клипы, вот от Сергея. Какой-то сериал по телеканалу «Солнце» на фоне играл. Лиза написала. Марго пишет, «Мажор 5 минут». Вот, ну, пятый мажор, 5 минут, все логично. И Марго даже написала 27 на 7 26. Это запомнилось, видимо, дата, да? Пиши тоже свои комментарии. Смотрю, тут личку приходит, я чуть позже еще почитаю. Что ты последний раз смотрел по телеку? Когда это было? Рассказывай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Я расскажу о погоде. В данный момент в Самаре 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 26-28. И малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Это на Заводском шоссе от Профильной до улицы Кабельной. Так, далее от Кирова до Кабельной, там ДТПшка. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. Также на Московском от Революционной до 4-го проезда. И от Потапова до улицы Авроры. На Нововокзальной от Карла Марса до Старозагора. Старозагора и Карл Марс перед Советской Армией тоже ненадолго тебя задержат. Скоро здесь Bebe Rexha, Faithless, New Religion и Divac, Slowdown.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Лето. Не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 160А. ТЦ Империя. 240-60-60.
6: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Дэнс-лето.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:28. Около 5 часов сегодня действовал режим бесплатной опасности в Самарской области. На данный момент объявлено об отбое. При этом в аэропорту Курумыч не вводили ограничения. Тем временем некоторым жителям вновь приходит сообщение от мобильных операторов о возможных сложностях с интернетом. Сотрудников склада Wildberries Новосемейкино поддержат. Для них открыты пункты для консультации. Оказывается, помощь в поиске работы, подборе вакансий и профобучения, сообщил губернатор. Для предпринимателей запущена горячая линия центра «Мой бизнес» для определения инструментов поддержки правительством региона. В Самарской области начнут работать роботы-доставщики. Об этом в своих соцсетях сообщил Вячеслав Федорищев. Регион вошел в число 35 субъектов, где правительство Российской Федерации запускает экспериментальный правовой режим. Он продлится 3 года. Самарцы смогут оценить, как новые технологии вписываются в ритм жизни города-миллионника. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/bi. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
10: Дэнс лето
0: на рекорде.
10: Yeah!

0: 9.46 в Самаре. Кто-нибудь слышал свисток арбитра? А он был, между прочим. И не просто так. Мы продолжаем разыгрывать билеты пригласительные, двойные, на матч Кубка России по футболу, который пройдет уже сегодня. Акрон Ростов, здесь есть старше 6 лет. Фан ID не понадобится тебе, поэтому даже если нет у тебя его, можешь спокойно пойти на матч. Несколько раз в день мы вшиваем в один из треков свисток. Тебе нужно его услышать, запомнить этот трек. И потом, ближе к концу часа, когда мы спрашиваем, в какой из двух историй музыкальных прозвучал свисток, нужно ответить. Выбрать первый фрагмент, либо второй фрагмент, отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Да, свисток был, и сейчас я оставлю два фрагмента. Если ты ничего не слышал, он недавно присоединился, а может быть слышал, но прослушал, слышал, услышал, но забыл уже, все возможно, но угадываешь, два варианта же всего. Итак, первый вариант. Вариант номер два. Уточню, обе композиции были в этом части, обе. Но только в одном прозвучал свисток арбитра. В каком? Цифра 1 либо цифра 2. Отправляй в личку телеги либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно. Укажи номер телефона обязательно, чтобы могли с тобой связаться. Будет 25-м по счету, и билеты твои уже. Сегодня вечером ты отправишься на футбол.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: И погода нормальная, кстати, тоже будет вечером. Да и сейчас днем 24 градуса. В текущий момент, по данным Яндекс.Погоды, днем 26-28. И переменная облачность, даже малооблачность скорее. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности на улице Аврора от Московского шоссе до Аэродромной. Как будто бы вся улица Аврора парализована. Но нет, 15-17 минут потратить, что в принципе тоже немало, но тем не менее. Все-таки участок такой небольшой, от Москвы до Аэродромной. Революционная от Гая до Московского шоссе тоже затор. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой до 10 минут. От Мирной улицы до Старозагорной город тоже плотное движение. На Ракитовском шоссе стороны магистральной улицы до проспекта Карл Маркса тоже все достаточно плотно. Ждем Тиесто очень скоро. Здесь Салова, Облаком и Моджо Леди.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК». АЗ-68.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Итак, ну, все мы, конечно, ждем вечера, ну, потому что рабочий день завершается, там все дела, кто-то ждет вечер, потому что не так жарко будет, как днем, ну, а кто-то ждет вечер, потому что сегодня футбол состоится, матч Кубка России, Акрон Ростов, для детей старше 6 лет, фан один не нужен, поэтому легко, еще легче получить билеты, даже если паспорт болельщика не имеется, просто выигрываешь на рекорде, получаешь в течение дня, мы разыгрываем, простым еще способом предупреждаем, что в каком-то треке тогда-то может прозвучать свисток арбитра, потом он звучит, а потом спустя какое-то время спрашиваем, а в каком треке он был? Вот, помнишь, либо гадаешь, неважно, отправляешь верный ответ, там, выбираешь из двух фрагментов, первый либо второй. Вот такая процедура прошла буквально несколько минут назад, и вовремя верно у нас ответил Михаил Миш. Привет еще раз, доброе утро. А, Михаил исчез куда-то. Михаил! Но футбол еще рано ехать. Ладно, Миша исчез, к сожалению, не дождался. Просил его дождаться, но как бы да, есть другие, конечно, дела. Мы его застали уже практически на работе. А, ладно, Михаил, на всякий случай, 2802, последняя цифра номера мобильника. А, даем два билета на футбол. Есть еще билеты, в эфире раздаем. И, кстати, еще раздача в телеге Макси. Закрепь все подробности и в Макси 4 двойных билета. Ты можешь, ну не ты можешь конкретно, все 4 двойных, 4 билета мы разыгрываем двойных. И в телеге тоже четверым задарим. Итоги уже днем сегодня, а матч сегодня вечером не пропускай. Розыгрыши и в телеге, и в Максе, и в эфире первой танцевальной.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». «Аниме». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

10.02. Самолет, бывает такое, да, торопишься с утра пораньше, там опаздываешь, и тут на тебе заторы, какие-то пробки, там, не знаю, тормозит сотрудник ГАИ, красный сигнал светофоров везде и всюду. А иногда бывает, ну, вроде как-то и не хочется на работу, и можно как-то задержаться, и никто тебе ничего не сделает, а тут вот вообще дороги свободные, всегда зелено горит и так далее. Самым быстрым российским городом, кстати, по времени пути на работу стал Нижний Новгород, да, Нижний Новгород, да, в России, он самый такой быстрый. А мы решили тебя спросить в телеге Максе, а насколько быстрая Самара, как ты считаешь, как ты чувствуешь, вообще, в принципе, даже не по времени от дома до работы, а вообще, в принципе, вот на дорогах Самара какая, быстрая или нет? Очень интересные, кстати, результаты у нас в телеге Максе. Заходи, смотри, голосуй, да, узнавай результаты. Ну, а есть опросы, где тебе нужно самому писать варианты, не из предложенных выбирать. Сегодня мы другую как бы новость обсуждаем, что те, кто смотрит новости по телевизору, они читают в Телеграм, там, Макс-каналах, они как бы меньше тревожность испытывают. Как-то так. Вот что-то последний раз смотрел по телеку, тоже рассказываю. Макс в телеге, я это все почитаю. Так, мы не только общаемся, мы, конечно же, еще и играем и слушаем крутую музыку. Джоэл Кори. Далее, Whisper. All Things Break наведет красоту.

0: Новинка от Afrojack. Тоже заценим обязательно. И прямо сейчас вот имбах, я Сергей Шченко, желаю тебе доброго утра. Ставим с тобой на связи. Напомню, телега, Макс, ВК, Радио Рекорд Самара. Ну и, конечно, здесь, на рекорде, у нас Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы. Смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Дэнс лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:17 в Самаре. Вот бы лето продолжалось, пока идет игра H2Oшники. Но наоборот, игра H2Oшники идет, пока лето продолжается. Хотя, кстати, может быть и дольше будет. Ну, посмотрим, посмотрим. Воды, по крайней мере, много, конца и края не видно. Разыгрываем несколько раз в день фирменную артезианскую в брендированных бутылочках. Первый танцевальный, красивенький, от производителя Кристальная. Твоя задача — заявить о себе, написать «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Укажи номер телефона обязательно. Выбираем случайным образом, дозваниваем. Если игрок ответил, все, он H2Oшник, получает воду. Вопрос в количестве. Нужно определиться, все забирать, что на кону, либо поделиться со следующим участником. У нас всегда в каждой игре на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие слушатели. Если они поделились, пока тренд на то, чтобы делиться, не знаю, поддержит его, либо как бы прервет, закроет этот тренд. Следующий наш участник через несколько минут узнаем. На кону сейчас 8 бутылочек рекордной водицы.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас, в данный момент, в Самаре 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, 26-28. Вот как-то так будет сегодня, и будет малооблачно. Короче, прекрасно будет. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Так будет в ближайшие 6 часов. Сейчас сложности на Соколово от Лесной до Новосадовой, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Революционной от Печерской до Москвы, на Мичурино от Полевой до Осипенко. Ну, это такие 5-7 минутки. На улице, про Революционную сказал, где-то, да, от Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой тоже до Гаражной. Сложности есть на Дыбенко на улице. Проблемы небольшие, но они есть. Перед Карбышево начинаются и до Советской Армии. На Авроры от Дыбенко до Марии Стареза и в обратку от Марии Стареза до Гагарина. Ну и, в принципе, Москву можно еще отметить. Ташкентская до Димитрова небольшой затор. И Ракитовское шоссе от Магистральной до проспекта Карла Маркса.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
8: Дэнс-лето
1: на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:27 в Самаре. Сейчас мы разыграем еще энное количество бутылочек с артезианской рекордной водой в брендированных емкостях, да, с логотипом интернет-танцевальной сети от производителя Кристальная. 8 штучек мы разыграем. Может быть, не 8. Все зависит от того, что решит участник, выбранный нашим рандомом. Несколько раз в день играем, разыгрываем, делаем из тебя H2Ошника, дарим эту воду. Задача твоя — написать «хочу пить», если ранее это еще не сделал, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, и ждать звонка. Ну, можешь не ждать, мы все равно можем позвонить, нежданно-негаданно. Главное — вообще ответить на звонок. Даже если вдруг ты занимался какими-то своими делами, спал, я не знаю, не слушал нас. Все, ответил, вода твоя. Ну, единственное, что нагрузим тебя вопросом, сколько ты заберешь с собой, все, либо поделишься с другим участником. Как бы зачем делиться? Можно же все забрать, но люди делятся. Вот, например, сейчас у нас на кону 8 бутылочек. Всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. То есть, понятное дело, что 4 последних розыгрыша, ну, не последних розыгрыша, а 4 предыдущих розыгрыша, в которых мы дозванивались, люди делились. Вот Татьяна с утра сегодня поделилась тоже. На кону 8 бутылочек. Будем дозваниваться мы сейчас до Феди. Последние цифры, номер мобильника 4999. Да. Я дозваниваюсь до него. И надеюсь, что все будет хорошо. И что ответит нам Федор. И заберет водицу. Вот сколько, нам не важно. Важно ли Федору? Или важно поделиться? Да, важно забрать как можно больше, либо поделиться, мы сейчас узнаем. Так, ждем каких-то позывных. Так, все, гудки есть. 4999, да, по-моему, последние цифры. Федор, давай, отвечай. И становись H2Ошником. Так, общаюсь с Федором, так как будто он меня сейчас слышит. Если бы сейчас слышал он меня, он бы ответил уже. Сказал бы: о, рекорд. Но Федя занят. Досматривает сны, возможно, может, человек еще в отпуске. Может быть, номер ему не знаком. Кстати, такой тоже возможно. Мало ли. Ну, давайте еще гудок. И все. Я думал, сейчас мы прям накопим не знаю сколько воды. Либо прямо сейчас Федор все заберет. Но пока ничего не меняется. Да, гудки звучат. Количество бутылочек не меняется в нашем розыгрыше. Остается все так же 8. К сожалению, Федор не ответил. Ну, ладно, следующая игра совсем скоро. Кстати, и Федор, и все, кто не взяли трубку, и все, кто брали трубку, и делились, и не делились. Все вы в игре по-прежнему. Пока лето продолжается, пока игра продолжается, все ваши заявки действительно. Хочу пить, пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно куда, главное уточняй номер телефона. Следующий розыгрыш совсем скоро в телеге Макси. Предупредим, когда.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:34 на часах. А в Самаре могут установить еще одно колесо обозрения на набережной. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Идея ранее входила в победившие проекты архитекторов по строительству пятой очереди набережной от бассейна ЦСКА до улицы Вилонской. В конкурсном плане также предусматривались канатная дорога и причал в виде корабля. Ну, о сроках пока ничего не говорится. Путешественники Самарской области с начала лета посетили более 140 стран. Топ-10 направлений составляют Турция, Абхазия, Египет, Грузия, Китай, Вьетнам и страны СНГ. На них приходится 76% всех выездов. 25% жителей Самарской области предпочитают творческий беспорядок на работе. Но большинство, 63% самарцев, любят работать в аккуратном организованном пространстве. Они отмечают, что порядок помогает быстрее находить нужные вещи и сосредоточиться на задачах. Еще 12% респондентов не смогли определиться. Они отметили, что во время авралов и большого количества задач беспорядок может быть вполне оправдан. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгоды с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:46 в Самаре. Мы сегодня с утра обсуждаем новость. Типа, люди, которые смотрят новости по телеку, они читают в интернете, ну, как-то меньше тревожности испытывают, как-то даже счастливее. Вот так вот. Мы выясняем, что ты последний раз смотрел по телеку вообще, когда это было. Разные ответы приходят. Ну, давай я почитаю прям несколько. Не смотрел телевизор года 3 точно, висит на стене в качестве декора. Периодически с него пыль вытираю. Надежда пишет. Утром фоном известия. Максимус. Подпись. Так, дальше. Что у нас еще? Разные сообщения. Так, уральские пельмени, вот от Алексея. Праздники, плюс 100-500, коп-звезда. Наталья написала нам «Битва за место» с Дженнифер Энистон от Станислава. А то, что 500 выходные. Александр смотрел «Черный список» на кухне. Это сообщение от Михаила. Пиши тоже в телеге Максима, ставим с тобой на связи. Заходи, участвуй в вопросах, где-то над варианты выбирать, где-то свои предлагать. И вообще предлагай свои новости. Тоже пиши в личку телеги, в личку ВК, контент какой-то, да, чем ты хочешь поделиться.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А я делюсь информацией от синоптиков. В данный момент в Самаре около 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, и днем сегодня 26-28 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас на Соколово от Лесной до Новосадовой минут 10. Аврора от Южного моста до Промышленности. Тоже есть небольшие проблемы. Также от Дыбенко до Марии Старез. На Революционной от Подшипниковой до Дыбенко. От Дыбенко до Москвы. На Московском от Революционной до 4 проезда. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Сложности на Раките. Небольшие проблемы от Карла Маркса до... от Олимпийской до Карла Маркса. И чуть-чуть на улице Победы притормозим мы от Юбилейной до Калинина. Возвращаемся к музыке скоро. В финале часа Софи Такер, Карлита, новинка и классика Люки Ли, I Follow Rivers.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 18+.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Ровно 10.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, час еще с тобой будем здесь, на рекорде. Ну и в этом часе не пропускайте любовный гороскоп и вата-факты, конечно же. К актуальным, самым актуальным новостям, что есть на данный момент, и есть следующее. В Москве все чаще рождаются Зевсы, Посейдоны, Одиссеи и Афины. Мифологические имена стали трендом в последнее время. Пересмотрели Одиссею, да? По данным столичного ЗАГСа, то есть все официально, мы это не выдумываем. С начала этого года 81 девочка получила имя Афина, а двоих мальчиков назвали Одиссей.
2: Куда-то в путь. Его готовят уже, что 18, парнишка сам.
1: Также в списке есть Дионис, Геракл, Аид, даже что неожиданно. Аид. Прометей, Зевс, Посейдон, Афродита, Гера и Артемида. Нолан, ты чего наделал?
2: Так, древнегреческие боги. Понятно, Зевсы.
1: Не, подожди, а с другой стороны, а чем плохо? Красивые же имена. С чем они ассоциируются?
2: Зевс Иванович. Посейдон Леопольдович. Не, вот это звучит.
1: Посейдон Леопольдович, хорошо. Нет, ну почему бы просто не выбрать такое имя? Ну вот, если честно, не вижу в этом ничего прям плохого.
2: Да в этом нет ничего плохого, просто оно не всегда же подходит.
1: Не подходит под что? Под общество.
2: Ну, меня бы Зевсом вызывали. Я и Зевс. Геракл еще куда ни шло.
1: Зевс Артурович?
2: Да, а вот так вот Зевс.
1: Ну, по-моему, подходит.
2: А зачем они дают такие имена? Типа, в честь бога, который вот великий.
1: Слушай, что? Если в честь бога ассоциативно, Аид, ну, такое себе, наверное.
2: Не, почему? Он же классный чувак.
1: Ну, классный чувак. Но...
2: Один из трех братьев, которые победили Кроноса.
1: Он там с темным царством, да, по-моему, связан?
2: Он подземным царством, да, заведует такой. Вот. Посейдон-то, понятно, вечно мутный тип какой-то, водяной.
1: Угу.
2: Вот. А Зевс, а отцы не боятся участи, как, то, что сделал Зевс с отцом?
1: Так это было не было с теми.
2: Это было давно.
1: Конечно, это уже прошло. Афина, по-моему, красивая девочка.
2: Афина, прекрасное имя.
1: Девичье имя. А то мы тоже, мы всегда осуждаем за какие-то странные имена. А вот здесь я вот ничего такого не вижу.
2: Да, ну, мы не осуждаем. Просто иногда имена прям очень странные, прям совсем. Для Москвы.
1: Представляешь, а потом они все пойдут в одну школу, в один класс.
2: Так,
1: и
2: да.
1: Будет класс Олимпа.
2: Олимпийский пантеон.
1: Да, классно.
2: И у них форма будет школьная своя.
1: Первый. О.
2: Первый. О! В простынях будут ходить. Нормально.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну что там?
2: Ну как что, про шампанское, конечно. Ой,
1: мы против алкоголя.
2: Думаю, конечно.
1: Мы
2: же
1: про безалкогольное.
2: Да, мы против алкоголя и всех остальных напитков. Но это очень древний напиток, очень интересный, что изначально была такая тема, что пузырики это был побочный эффект, и от них пытались избавиться. Потому что люди делали вино. Они такие, ой, фу, пузырики, мы их не хотим. А потом уже поняли прелесть, и наоборот, даже иногда искусственно их добавляли.
1: Девчонки говорили, оставьте пузыри, да?
2: В этом ванной. Да, мыльный. Если запустить в бокал шампанским кусочек шоколада,
1: так,
2: то он будет бесконечно тонуть и обратно всплывать. Так, то же самое будет с кусочком изюма. То есть,
1: Вечный двигатель,
2: ну,
1: такой?
2: Ну, почти. Под своей тяжестью он будет опускаться на дно, потом пузырики под ним скопятся, и они снова, углекислый газ, поднимет этот предмет наверх.
1: Шоколад важен, молочный или горький? Или без разницы?
2: Вот тут не уточняется. Но я думаю, что не очень тяжелое что-то нужно. То есть, если монетку туда бросить, вряд ли она там...
1: Ну, протестите, в общем.
2: Да, конечно. Фольга вокруг пробки шампанского появилась в 19 веке. Изначально она служила защитой от крыс и мышей, которые обитали в погребах и защищали вот бутылку. А крысы любили немножечко полакомиться.
1: Они человеческим, что? Да, вот этим?
2: Человеческим чем?
1: Напитком.
2: Я просто думал. Мало ли что.
1: Мы про игристое разговариваем.
2: Просто в те века, знаешь, крысы, они не гнушались много чего поесть.
1: Ты чумной, конечно.
2: Да. И крыс тоже. Вот, защищали, а потом такие красиво. Давайте оставим. И все.
1: И
2: вот
1: стало теперь фишкой, да?
2: Да, стало фишкой, что теперь фольга. Почти 49 миллионов пузыриков находится в каждой бутылке шампанского. И они образуются в бокале вокруг даже малейшей неровности. Если она есть, то они там вот вокруг нее собираются. Поэтому бокалы шампанского принято протирать вот бумажным полотенцем. Хлопчатобумажным полотенцем для того, чтобы оставались микрочастицы вот волокон, незаметные для нас, но они все равно есть, и вокруг них собираются пузырики. Это красиво, это интеллигентно, это пузырчато, считают они. Пейте наши полотенца, говорят в ресторане.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
3: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим.
4: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь. Предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Совхозпроект» на сайте nastrik.com.rf.
8: Обычный день, если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
0: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 160А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 4 августа.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не просто придумать, как ему жить без вас.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек поведет себя совсем не так, как вы планировали.
2: Близнецы, пора задуматься о том, что вы еще не успели сделать, и срочно начать это делать.
1: Раки, сегодня вашей второй половинке будет довольно просто объяснить вам некую истину.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно привыкнуть к тому, что вы личность самостоятельная.
1: Девы, сегодня у вас же непростой разговор с вашей своей второй половинкой.
2: Весы, сегодня не самый удачный день для перемен.
1: Скорпионы, в этот день не стоит выставлять ваши чувства на показ, берегите все.
2: Стрельцы, сегодня у вашего любимого человека будет игривое настроение, которое вам придется ощутить на себе.
1: Козероги, в этот день не стоит забывать о том, что вы не единственное живое существо на этой планете.
2: Водолеи, сегодня звезды советуют вам поиграть в измену. Не изменять, а поиграть в измену. Примите от кого-нибудь приглашение сходить в кафе.
1: Рыбы, будьте осторожны сегодня с домашними животными, особенно с собаками. Их нрав нынче крайне непредсказуем. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 12 августа россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение. Наибольшая фаза, более 80%, ожидается в Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге. Полное затмение пройдет над Таймыром, затем через Гренландию, Исландию и Испанию. Максимальная фаза наступит в 20:46 по московскому времени. Московский суд отказался признавать авторские права на изображения, созданные с помощью ИИ, включая Мону Лизу с вином и статую Свободы с вином. Суд пришел к выводу, что запросы к нейросети являются техническими действиями и не могут считаться творческим процессом, поэтому такие изображения не подлежат авторско-правовой защите. УАЗ официально присвоил семейству СГР легендарное название «Буханка», при этом заводские индексы моделей сохранятся в технической документации. Производитель уже начал регистрацию товарного знака, и с конца июля новое название используется в рекламных материалах и на официальном сайте компании. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Первое горячее у нас для девушек, конечно. Шопоголики, будущие алкоголики. Такой заголовок. Зависимость от, на покупку напрямую связана с развитием алкоголизма, утверждают психологи. Верите или нет, девчонки, вы верите психологам, правильно?
2: Так это только для девочек, а если вот мальчик шопоголик?
1: Ну, это в принципе, это я просто накинул такую гендерную особенность.
2: То есть им стоит переживать?
1: Да, чувство эйфории от покупок быстро приводит к шопоголизму, из-за чего человек становится уязвимым к появлению новых зависимостей вообще. Чаще всего в этом случае появляется именно алкоголь.
2: Отпраздновать покупку.
1: Да, и говорят прежде всего у девушек это все. Поэтому, девчонки, будьте аккуратны на распродаже.
2: Поэтому он не жадный, он спасает вам жизнь.
1: Он ничего не зажал, да. Просто хочет, чтобы вы были здоровы.
2: Представляешь, такая пара, и он приходит такой уже с бутылкой шампанского или чего там еще, говорит, она говорит, это зачем? Говорит, да я знаю, кто ты. Давай перескочим этот этапчик и сразу сюда. Окунемся в синюю яму.
1: Еще есть горячая новость, и она не очень веселая, Станислав. Все больше людей по всему миру отдаляются от родителей. Согласно опросам, 35% вообще не хотят поддерживать с ними общение, а еще около 30% регулярно конфликтуют. Главная причина – разрыв между поколениями. Многие считают, что родители выросли в совершенно другой реальности и не понимают современных проблем и переживаний. Ну, это стандартная штука. Отцы и дети.
2: Слушай, ну вот у меня под окнами очень много собираются зумеров.
1: Так.
2: Они там тусят.
1: Так.
2: Ну да, мы выросли в другое. И их родители выросли в другое время. В нормальное, судя по всему. И проблемы там были пожестче. Они вот это, а что, как бы, да? Вот я как бы, ну я же пришла, да, вот. Я слушал полчаса, честно.
1: Так.
2: За полчаса я не узнал ничего.
1: А должен был вообще?
2: Должен.
1: Ну, ты как общался, подожди, вот на лавочке тогда у себя в Комсомольске?
2: Ну ты приходишь, на лавочке, во-первых, мы так долго не сидели, а во-вторых, ты приходишь и говоришь, у меня проблема, говоришь, какая? Она мне изменила, не знаю, или он мне не пришел, или мы сейчас пойдем драться. Говоришь, почему? И ты сразу понимаешь проблему. А здесь полчаса бессмысленного, несвязанного разговора.
1: Может быть, это трейлер, это было погружение в ситуацию. Вот, может быть, такое своеобразное.
2: Так, зумеры, не отдаляйтесь от родителей. Что бы они вам ни говорили, они вас любят, это родные вам человечки.
1: Ну, ты воспитатель вообще, конечно.
2: Иначе получите леща.
1: Тут уже сдался.
2: Воспитатель я так себе, конечно, да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погода, сегодня днем будет до плюс 27, малооблачно. Ночью же плюс 17, ну а завтра днем тоже, как и сегодня, до плюс 27. На дорогах города сейчас 4 балла. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры и Южном мосту собралась 10-минутка от Южного шоссе до Промышленности. Еще на Авроры постоишь от Дыбенко до Мариса Тереза. Нововокзальная, как всегда, стопорится от Московского до Новосадова и в обратную сторону. И 5-минутку еще отмечу на Московском от Совхозной до Красноглинского шоссе. Но помимо полезной информации, Рекорд разыгрывает эксклюзивные бутылочки фирменной артезианской воды от бренда «Кристальная» в игрушке H2Ошники. Для участия обязательно отправляй заявку, если этого еще не сделал. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона прямо в заявке, прямо в сообщении. Можешь дополнительным сообщением писать. Побудем несколько раз в день, мы выбираем заявки рандомным образом и звоним в прямом эфире. Ну а если дозвонились именно до тебя, тогда решай забрать все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Но без подарка ты однозначно уже не уходишь. Изначально у нас всегда 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Но еще разочек посмотреть подробности можешь в нашей телеге в Максе «Радио Рекорд Самара», и там же мы постим информацию о накопленных литрах. Ну а по музыке через пару минут слушаем с тобой Лукас энд Стив, а также будет Мэдисон Марс.
0: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара! На связи я, Наташа Марко, и это «Главное танцевальное». Прочитал тут интересную информацию о том, что определены самые счастливые русские имена. И у мужчин первое место в данном рейтинге занимает Александр, а у женщин Ольга. Рейтинг составлялся на основе выигрышей в лотерею. У нас на рекорде не лотерея, а самые настоящие крутые розыгрыши, так что даже если ты не Александр и не Ольга, обязательно участвуй в наших игрушках. В этом часе я задарю кому-то наши фирменные бутылочки артезианской рекордной воды от бренда «Кристальная». Ну а также в этом часе в одном из треков мы спрятали свисток арбитра. Как только его услышишь, запоминай трек, во время которого он прозвучал. Попозже я тебя об этом спрошу. Буду ставить пару отрывков наших треков, и тебе нужно будет распознать верный и прислать его в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если верно все определишь и станешь 25-м, билеты на матч Кубка России «Акрон Ростов», который состоится уже сегодня, достанутся именно тебе. Так что обязательно следи за эфиром внимательно, может, в одном из следующих треков даже мы спрятали свисток. Don Diablo, Go Home With A Stranger. Хьюгель, а также Имаэль Энджел, Moving To The Sun будут. Услышим волнительную тему Экосакс в финале от Тиеста. А также вирусный трек от Ида Галич, Бизи. А прямо сейчас Avalon Rockston с работой под названием Vertigo на первый танцевальный. И не забывай, что это рекорд Dance Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Как обещала, вновь сейчас будем дарить наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Но чтобы получить приз, отправляй заявку, если этого еще не сделал. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», только обязательно указывай свой номер телефона. Случайным образом по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились именно до тебя и ты взял трубку, тогда водичка уже достается тебе. Нужно только решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделишься частью со следующим участником. Подробности и информацию о накупленных литрах смотри в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И играть мы будем с тобой уже через несколько минут. Ничего не пропускай.
0: Рекорд. Реклама. 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит». Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ЗСК Девелопер». Проект декларации на сайте nastotka.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18 плюс.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90. Рекорд. Рекорд.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и гордое звание H2Oшника рекорда. Мы играем все лето, ну а для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Когда и куда ты написал, неважно, все сообщения у нас приходят в одно окно. Единственное замечание, чтобы ты обязательно указывал свой номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах еще можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там размещаем всю эту информацию. И еще разочек правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если мы набрали тебя, и ты взял трубку по счастливой случайности, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь три, а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И большинство из вас оказывается у нас щедрыми ребятами, и вот уже 8 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» накопилось. Что же с ними будет делать Сергей? Очень интересно. А именно заявка Сергея сейчас у нас появляется в игре. Номер телефона его оканчивается на 1484. Может быть, Сергей даже нас слышит. Но даже если не слышит, в любом случае должен услышать
2: вы свой... Вы не можете совершать исходящий выбор.
1: Так, что-то у нас пошло не то со связью. Мы попробуем еще разочек перезвонить. Да, ну, бывает такое, бывает. Связь немного периодически нас подводит. Но это не про нас. Мы, ребят, настойчивые, поэтому позвоним еще разочек и будем надеяться, что все у нас случится. Вот, уже пошли гудки, это отлично. Сергею сейчас просто нужно взять трубку, собственно. Ничего сложного. Написать он уже написал, причем очень давно написал. И вот как раз-таки мы выбрали его заявочку.
2: Оставайтесь на линии.
1: Ага,
2: сейчас
1: даже вот так.
2: Сейчас абонент разговаривает.
1: Ну, извините.
2: Мы уже сообщили ему, что
1: отлично.
2: Вы ожидаете ответа.
1: Супер. Но, к сожалению, мы, наверное, ждать все-таки не будем, раз он разговаривает по-другому. Ну, по другой. Связь по другой. Алло, Сергей, привет. Мы уж думали,
3: привет.
1: Ты трубочку не возьмешь. Это «Радио Рекорд Самара», ты в прямом эфире. Ты говорил, что ты пить хочешь, что тебя жажда мучает. Было такое? Давненько?
3: Да, было такое.
1: Ну, видимо, жажда не пропала. Видимо, желание это заполучить бутылочки у тебя осталось, верно?
3: Да.
1: Смотри, у нас сейчас 8 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» на кону. Аж целых 8. Можешь все их забрать, либо же забираешь 3 и делишься 5 со следующим участником. Как поступишь?
3: Да поделюсь.
1: Поделишься? Тебе не жалко?
3: Нет.
1: Вот это ты, конечно, красавчик. Тебе аплодисменты. Забираешь тогда 3 бутылочки нашей рекордной воды. Ну, остальное приходит у нас в следующий розыгрыш. Спасибо тебе. Отличного тебе денечка. Ага. Крутого настроения.
3: Спасибо.
1: Все,
3: да,
1: давай, пока-пока. Ну, а когда следующий розыгрыш, и еще раз повторю, что 5 бутылочек у нас аж целых переходит в следующий розыгрыш. Итого 9 бутылочек будет в следующем розыгрыше. Обязательно тебе напомним в наших информканалах, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара, не пропускай.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: «Ласточку» из Самары в Саратов запустят в 2027 году. РЖД реализует проект «Самара – центр семи столиц». Соединит Уфу, Саратов, Пензу, Оренбург, Ульяновск, Саранск и Самару. Первым этапом стал запуск в Уфу. В 2026 году откроют маршрут «Самара-Пенза», а затем планируется запуск скоростного поезда «Самара-Саратов». Ботанический сад в Самаре останется закрытым. Сад прекратил работу в июле для агротехнических работ. Открытие планировалось на 3 августа. Однако оно не состоялось. Руководство принесло извинения, а дата возобновления работы будет сообщена позже. Более 25 тысяч жителей стали участниками проекта «Самара в движении». Спортивные мероприятия проходят на двух самарских пляжах – на площади Куйбышева, в парках имени 50-летия Октября и имени Гагарина. Также открылась дополнительная площадка в парке «Молодежный». Оперативно и круглосуточно узнавай новости города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дэнс лето! На рекорде. Лето!

0: И вновь пришло время разыграть нам приглашение на матч Кубка России «Акрон Ростов», который пройдет уже сегодня, 4 августа. И все это мероприятие для детей старше 6 лет. Важная информация, что можно без Fan ID. Все, что тебе нужно сделать, так это надо ответить. В каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра? Я тебе сейчас ставлю два фрагмента. Внимательно слушаешь, выбираешь верный и отправляешь ответ в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если по счастливой случайности оказываешься 25-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. Ну что, слушаем внимательно. Вот они, два этих отрезка, два этих трека. Итак, первый – «Фишер». Или же это второй трек «Арджи и Амики». Знаешь, не знаешь, помнишь, не помнишь, тогда давай угадывай, в каком из этих треков звучал свисток арбитра, в первом или во втором. Отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Совсем скоро уже с тобой подведем итоги.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Но в Самаре сейчас плюс 28 градусов, ясно. Ночью сегодня, по данным Яндекс Погоды, похолодает до плюс 17. Но завтра днем вновь разогреет до плюс 27, будет облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, имеются местами затруднения, по данным сервиса Яндекс Карты. Аврора и Южный мост 15 минут почти движутся от Южного шоссе до промышленности. Заводское притормаживает от кабельной до 22-го партсъезда и в обратную сторону от профильной до 22-го партсъезда. На Полевую 5-минутка от Молодогвардейской до Арцебушевской и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
1: Рекорд. Реклама.

0: Делись, друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
3: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гарана Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламной службы.

0: разыгрываем билеты на матч Кубка России «Акрон Ростов», который состоится уже сегодня, 4 августа. Все это для детей старше 6 лет. Все просто. Тебе надо ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Мы тебе, тем более, подсказываем, ставим два фрагмента. Ты выбираешь верный и отправляешь ответ. Если оказываешься 25-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. И ранее я уже поставила два фрагмента, и надо было отправить цифру. И в эфире у нас появляется наш счастливчик Сергей. Серега, привет.
1: Привет, привет.
0: Привет, привет. Ну что, какой был ответ? Первый или второй? Второй, конечно же. Второй, конечно же. Я тебя поздравляю. Эти аплодисменты тебе.
1: Спасибо, спасибо.
0: Как, собственно, и пара билетов на матч Кубка России «Акрон Ростов». Скажи, пожалуйста, ты вообще собирался на этот матч идти?
1: Ну, как бы нет. Но поеду.
0: Поедешь?
1: Приеду обязательно.
0: Конечно. Конечно. Раз тем более тебе достались билеты. А участвовал в нашем розыгрыше в телеге и в Максе?
1: Да, участвовал.
0: А, то есть ты и там поучаствовал, и здесь еще выиграл. Ну, молодец, красавчик. Слушай, ну, я тебе желаю, конечно же, отлично провести сегодня время и крутого настроения. Договорились?
1: Да, спасибо большое.
0: Давай. Пока-пока. Ну и, конечно, напомню, что в Максе и в Телеге мы также выберем по 4 человека, которые получат по 2 приглашения. Тебе нужно быть обязательно подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. Так что забегай туда прямо сейчас и подписывайся, если этого еще не сделал. Рекорд. Рекорд.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы летаете? Вот самолет без окон хотят запустить уже к 2030 году. Американский лайнер сможет перевозить до 250 пассажиров и расходовать почти на 50% меньше топлива благодаря необычной конструкции «одно крыло». Вместо привычных иллюминаторов пассажиров ждут огромные экраны с панорамным видом наружу, а сам салон обещают оформить как просторную гостиную. Первый прототип должен подняться уже в воздух буквально через год. Ну вот на фотографии выглядит, конечно, очень неожиданно и почти приятно. Вы можете тоже оценить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Многие другие новости там также вы сможете найти. Заходите, смотрите, оценивайте, как вам такое решение. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Работа от класса «Wicked Game» «Рекорд Ремейк». Также появится Эбин с треком «Hollow». Услышим трек от Дипло «Two Steppin'».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1. 270-70.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Рекорд. Новости.
1: Сотрудникам складов Валберис с 3 августа запретили проносить на работу смартфоны, следует из распоряжения компании. Согласно ему, с собой разрешается брать только кнопочные телефоны без камер. Новые требования в компании назвали дополнительными мерами безопасности, направленными на предотвращение несанкционированной съемки. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad, национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС. Но компания выполнила требования лишь частично. Первый серийный полностью импортозамещенный лайнер MS-21-310 впервые поднялся в небо, сообщил Минпромторг. Полет продлился более часа на высоте до 6000 метров и приборной скорости до 600 км в час. В ведомстве заявили, что самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Ясно. По данным Яндекс, погода ночью сегодня будет до плюс 17, малооблачно. Но завтра днем до плюс 26 разогреет и будет облачно с прояснениями. На дорогах города все те же 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Между мостом и Авроры от Южного берега до промышленности 10-минутка. На Уральской от АЗС до Южного шоссе аналогично. 5-минутка собралась на Революционной от Печорской до Московского. Полевая стопорится от Самарской до Арцебушевской и на Нововокзальной сложности с проездом от Московского шоссе до улицы Новосадовой. И напомню тебе, что у нас вовсю идет наша летняя игрушка «Аж два ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе для этого нужно сделать, так это прислать заявку, именно фразу «хочу пить» с номером телефона обязательно, в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Далее по будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявку и звоним в прямом эфире. И если ты взял трубку, тогда решай. Забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки. Можно забрать 3, а одну оставить для следующего розыгрыша. Ну а потом плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в наших телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И все это для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, листала тут телеграм-канал «Наша Радио Рекорд», и вот что нашла. Значит, одиноких россиянок старше 28 лет хотят полностью освободить от работы по пятницам для поддержки демографии. Общественники считают, что это даст девушкам больше времени для себя и личной жизни. Нет, ну а что? Ну а что? Ну приятная информация. Ну, я вот с ней согласна. А что думаете по этому поводу вы? Надо ли нам, девчонки, такое время-то для себя? Ну, как будто бы да, да? Если вы согласны, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Я же пока расскажу о музыке. В этом часе «Винтаж Калчен», «Габс», «Лост».

0: откроет этот час Sony Padere с работой Think About Us, Рекорд Микс, и все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде. Yeah!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет, сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был, я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва пока не видит конструктивных предложений со стороны Запада по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, западные страны продолжают использовать ультимативную риторику и пытаются оказывать давление на Россию. Приложение Telegram исчезло из App Store сразу в нескольких странах, убедились корреспонденты ТАСС. Так, мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер продолжает работать. Глава российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ может расширить географию зарубежных трансляций. По его словам, лига уже возобновила показы матчей в Бразилии и Китае, а интерес к покупке прав проявляют и другие страны. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Psynchro, Evanescence, Крот, Say 2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Рекорд. Рекорд.

0: час лета в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре на данную минуту плюс 27 градусов, светит солнце. Ночью сегодня обещают нам до плюс 17, будет малооблачно. И по данным Яндекс.Погода, завтра облачно с прояснениями и до плюс 26. Загруженность дорог сейчас оценивается на 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское на 10 минут задержит тебя от профильной до 22-го партсъезда, полевая стопорится от Молодогвардейской до Арцебушевской. 5-минутка на Нововокзальной от Московского до Новосадовой, на Аврора от Южного моста до Промышленности и еще на Москве от 4-го проезда до Революционной тоже постоишь около 5 минут. Слушай Рекорд и будешь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Но каждый будний день мы заряжаем тебя энергией и позитивом с самого утра. В эфире «Мегаутро» ты можешь делиться тем, на что стоит действительно обратить внимание. В рубрике «Засада» играем с тобой в наши клевые игры, слушаем неформатные композиции в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе самую свежую и полезную информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды H2-ушников Рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт «квадропрофи.ру».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. Друзья, иногда самые большие интернет-тренды, согласитесь, появляются вообще из непродуманных рекламных кампаний и не из работы профессиональных команд, ну а просто вот случайно. Один какой-нибудь неловкий момент, и его уже повторяет весь мир. И именно так случилось с маленьким ребенком, который случайно запустил настоящий флешмоб. Если вы видели, он взял телефон, сделал селфи и опубликовал снимок в аккаунте компании своей мамы, саудовского бренда. Вместо того, чтобы удалить этот пост, компания оставила его, и неожиданная публикация стала очень даже вирусной. В итоге идею подхватили крупные бренды и организации от Uber и BMW до McDonald's, IKEA и даже Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы этого еще не видели по каким-то причинам, срочно всем смотреть. Это очень милый и забавный тренд, и получается, что иногда для его создания нужен вообще не гениальный маркетинг, а просто детская любознательность и случайное нажатие кнопки. Ну а какой самый случайный или странный пост в интернете вы помните, который внезапно стал популярным? Давайте писать об этом в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Я расскажу о треках в этом часе. Joel Corey, Whispers. Горячая работа от All Things Break, Gravity. Чуть позже здесь Зиверт, Газ. Дождемся потрясную совместку от Хьюгленд, Альтронейн, Moving to the Sun. Открою час Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте. Сайте unfit.ru.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс-лето.
7: На рекорде.
9: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
7: Рекорд. Рекорд. Дэнс-лето.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД России напомнило, что жертвам дистанционных мошенников, передавшим деньги курьеру, необходимо сразу обратиться в полицию. Также важно как можно подробнее описать курьера, место, время и маршрут его передвижения. Это может помочь установить злоумышленника по камерам и задержать его. Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток, следует из приказа Минтранса России. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Неймар заявил, что может завершить карьеру в 2027 году. Бразильский нападающий намерен сначала доработать контракт с Сантосом, а затем решить продолжать выступление, сменить клуб или завершить карьеру вовсе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня похолодает до плюс 17. Будет без осадков и малооблачно. Ну а завтра днем до плюс 27 и облачно с прояснениями. На дорогах города все те же 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Революционная стопорится от Печорской до Московского. Аэропортовская транзитной до Гоголя. 5-минутка на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. На Нововокзальной от Новосадовой до Московского и обратно. И отмечу еще Аэропортовская, тут тоже минут 5 проведешь от Грибоедова до Гоголя. И не забывай, что всю самую важную интересную информацию о городе, стране и мире ты можешь смотреть в наших информационных каналах, Телеграм и в Максе, между прочим, круглосуточно. Именно там забегай, смотри, читай, обязательно комментируй, участвуй в наших опросах, смотри наши приколы. И, конечно, там мы проводим кучу всяких розыгрышей и постим информацию, подсказки о наших игрушках, в том числе о наушниках Рекорда. Там найдешь правила и информацию о накопленных литрах. На Радио Рекорд Самара обязательно подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Застройщик ООО «Состоятельный строй». Проект «Медиграция» на сайте наш.ком.рф.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Пикет оф.

Это первая танцевальная Россия, вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, помните разговор о том, что зрителям уже надоели фильмы про супергероев? Так вот, кажется, что киноиндустрия решила проверить это на практике. И вот новый фильм «Человек-паук. Новый день» показал невероятный старт в прокате за первый уикенд. Картина уже собрала около 927 миллионов долларов по всему миру. Но это второй лучший результат в истории кино после, знаете кого? «Мстители. Финал». Тогда он на старте набрал рекордные 1 миллиард 220 миллионов долларов. Заодно фильм установил новый рекорд внутри франшизы «Человек-паук», обойдя старт «Нет пути домой». Так что, похоже, зрители все еще готовы идти на супергероев, несмотря на эти разговоры. Главное, чтобы история действительно цепляла. Ну а как думаете вы, супергеройское кино еще долго будет на вершине или все-таки пора уступить место новым жанрам? Пишите мысли в чате рекорда. Все это, как всегда, под лучший танцевальный. Расскажу о треках в этом часе. Новинка от Кайго «Take Me Back». Отличная работа от Calvin Harris «Satisfy». Еще услышим классную работу от Tiesto «Don't Lose Your Head». Еще дождемся DJ Smash BMW. Час Offenbach с треком Miles Away. Это рекорд. Dance лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает «Рекорд».

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный. Профильный завод.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: США закроют дипмиссии в Канаде, Японии, Индонезии и других странах, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений, но на данный момент сокращения коснутся лишь 5 из них. В Эстонии из-за новых языковых требований уволят более 100 сотрудников детских садов. В Нарве расторгают договоры со 108 помощниками воспитателей, которые не подтвердили знания эстонского языка на уровне не ниже B2. Власти города считают, что их обязанности смогут выполнять другие сотрудники. После выхода фильма «Одиссея» в Москве вырос интерес к именам из древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах зарегистрировали 81 девочку с именем Афина и 2 мальчиков по имени Одиссей. Среди новорожденных также появились Дионис, Аид, Афродита, Зевс и другие имена из греческого пантеона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Рекорд.

посмотрим, что у нас там за окном. Сейчас все так же ясно, плюс 27 градусов. Ночью сегодня будет до плюс 17, малооблачно. Ну а завтра днем облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 26. И напомню тебе, что всю самую важную и интересную информацию о происходящем в городе, стране и в мире ты всегда можешь узнавать в нашем эфире. Но по будням с утра мы еще и заряжаем тебя крутым позитивом. Во время мега-утра делись интересной и важной информацией во время рубрики «Засада». Слушаем неформатные треки с тобой в рубрике «Трэш-пати 8.40». Играем в наши игрушки и, конечно же, для тебя вся самая важная информация. Ну а также продолжаем нашу летнюю игрушку «H2 ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11 мега-утра для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Record. Dance Radio. Первая танцевальная радиостанция России на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Ребят, всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. И я предлагаю вам сегодня немножечко поностальгировать. Согласитесь, есть вещи, которые вроде бы вот совсем простые, но стоит только их увидеть, сразу приносишься, ну, например, в детство. Запах старой книги, любимая игрушка, первая приставка, ну или вообще какая-нибудь мелочь, которая почему-то осталась в памяти на всю жизнь. Так вот, у меня сегодня утром именно так и случилось. И теперь я предлагаю вам вспомнить, какая вещь из детства до сих пор вызывает у вас улыбку. Это может быть любимая игрушка, предмет из комнаты, ну или что-то вообще совсем неожиданное, что связано с теплыми воспоминаниями, может быть, даже не из мира детства. Пишите в комментариях свое имя, возраст и ответ на этот вопрос. Мне будет безумно интересно почитать и посмотреть, какие вещи, может быть, объединяют разные поколения. Делитесь, что из детства вы бы с радостью вернули себе прямо сейчас в чате Рекорды. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Тиесто, Эко Сакс Финале. Еще один свежак от Алок и Дженнифер Лопес. Чуть позже здесь Эйв, Meet Me in the Dark. Еще дождемся Yardbox с треком Graceland. Открой час Sony for the Radio DN Poppy Bascom. Think about us. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде. Yeah!

Because me professional.

0: а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
1: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
2: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
1: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
2: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
3: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Трэш Пати на рекорде. Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трэш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
2: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
5: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
4: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Ма, вкусно! Габа Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя!

0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетическая политика уничтожают Европу. В качестве примера он привел Великобританию, отметив, что страна, несмотря на ресурсы Северного моря, продолжает закупать энергоносители у Норвегии. Приложение Telegram исчезло из App Store сразу в нескольких странах, убедились корреспонденты ТАСС. Так, мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер продолжает работать. Россиянам официально разрешили совершать коммерческие полеты на воздушных шарах. Первая в стране авиакомпания получила сертификат на такие рейсы. Первые полеты запустят над Алтаем, а в дальнейшем планируют расширить маршруты на другие регионы России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет, сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был, я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
3: И давай посмотрим, что у нас сейчас за окном. Плюс 27 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно. Плюс 17. Ну а завтра днем до плюс 27. Облачно с прояснениями. На дорогах города уже собралось 6 баллов. Движение затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводской стопорится от профильной до 22-го партсъезда. Тут 15-минутка. Волжский проспект от Вилоновской до Полевой тормозит на 10 минут. Столько же проведешь на ракете от магистральной до Карла Маркса. Арцебушевская от Красноармейской до Полевой тормозит. Аврора и Южный мост от Южного шоссе до Промышленности. И на Уральской 10-минутка от АЗС до Южного шоссе. И напомню тебе, что мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2ушники рекорда, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная. Тебе нужно отправить заявку, именно фразу «Хочу пить». Обязательно к заявке прикладывай свой номер телефона и отправляй в личку нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара или же в личку нашей группы ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Далее по будням несколько раз в день случайным образом мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы дозвонились за тебя, тогда бери трубку и решай, сколько забрать бутылочек. Все, которые на кону, или же 3 заберешь, а остальное переходит в следующий розыгрыш. Изначально у нас всегда 4 бутылочки и плюсуется то, что осталось от предыдущей игры. Все это ты прекрасно знаешь, но еще раз обновить информацию в главе можешь в наших информационных каналах, в телеге и в Максе, а Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся. И все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина, и новости у нас просто огонь. Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Викинги и силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцене нового ВК-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Псинхра, Крот, Say to K, Гвоздь. 31 октября Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Класс в этом часе и Wicked Game. Еще впереди Баусы и Магнетик. Конечно, Олеса и Саша Destiny. Ну и непременно Uncle Flex SMS.
1: Обещала никогда не говорить мне о любви. И что в нас, ну, никогда не погаснут все огни.
0: Уже сейчас, в начале часа, Эвелин Рокстон и Вертиго, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш Пати».
3: Да.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созависимстройпроект» и декларации на сайте наш.ком.рф.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru 18+.
5: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается в позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «Созыск Девелопер». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: 18+.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Дэнс лето.
13: Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Сотрудникам складов в Валберес с 3 августа запретили проносить на работу смартфоны, следует из распоряжения компании. Согласно ему, с собой разрешается брать только кнопочные телефоны без камер. Новые требования в компании назвали дополнительными мерами безопасности, направленными на предотвращение несанкционированной съемки. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad, национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС. Но компания выполнила требования лишь частично. Первый серийный полностью импортозамещенный лайнер MS-21-310 впервые поднялся в небо, сообщил Минпромторг. Полет продлился более часа на высоте до 6000 метров и приборной скорости до 600 км в час. В ведомстве заявили, что самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
3: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 25 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погода. Сегодня ночью будет до плюс 17, но завтра днем до плюс 27, облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 5 баллов, движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Мичурино 15 минут потратишь от Полевой до Масленникова, Вилоновская стопорится от Самарской до Агибалова, Новосадовая Челюскинцев до Ярошевского, Аврора от Марис Тереза до Дыбенко из-за ДТПшки на перекрестке Аврора и Дыбенко. На Волжском проспекте 10-минутка собралась от Студенческого переулка до Полевой, на Арцебушевской от Красноармейской до Полевой, и на Уральской постоишь немного от АЗС до Южного шоссе. И не забывай о том, что если ты хочешь быть в курсе вообще всех событий, тогда слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Только не забывай обязательно в настройках указывать регион Самарскую область. Ну а если ты в городе находишься, все очень даже просто. Говори своей умной колонке. Включи Радио Рекорд Самара и вновь слушай нас. Будь в курсе всего и участвуй в наших розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет. Айс музыки. Далее нас с тобой ожидает Биби Рекши и Фейтлесс, а также будет Клин Бэндит.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
6: Хватит начинать с понедельника. С

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Дэнс лето
3: на рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, на связи я, Наташа Марко, и это «Главное танцевальное». Очень интересное предложение вынесли на обсуждение недавно. Одиноких россиянок старше 28 лет думают освободить от работы по пятницам. Свободный день женщины могли бы посвящать себе, личной жизни и, конечно же, ходить на свидания. Но вот только вопрос возникает. Кавалеры-то по пятницам тоже могут быть на работе. Ну, в общем, интересно, немного нелогично, но такой подарок девчонки точно заценили бы, правда ведь? Ну, а мы на рекорде отнесем тебе клевые настроения. Настроение не только по пятницам, а в любой день недели. По будням еще и подарки несколько раз в день дарим. В этом часе тоже разыграем большое количество фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Уже через несколько минут буквально. Ну а пока пробежимся с тобой по музыке. В эти 60 минут услышим с тобой «All Things Break» «Gravity». Будет «Body Talk» от Али Фарбен и Рена Миллер. Услышим Бенни Бенасси, классика «Every Single Day».

0: H2Oшники на рекорде.
1: Ну что, вновь сейчас будем дарить наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Но чтобы получить приз, отправляй заявку. Если этого еще не сделал, пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона. Случайным образом по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы дозвонились именно до тебя, тогда решай, забрать все бутылочки, которые на кону, или же будешь делиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки, плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Ну а если вдруг ты что-то подзабыл, то подробности можешь еще раз посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара», и там же найдешь информацию о накопленных литрах. И через несколько минут мы уже с тобой продолжим играть.
0: Рекорд. Реклама. 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
4: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846 275 25 25.
3: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк».

0: застройщик ООО «ЗЗК Скандевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60. В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
4: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и гордое звание H2Oшника рекорда. Играем мы все лето, ну а для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, обязательно указывай свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». Побудем несколько раз в день, выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если мы дозвонились до тебя и ты взял трубку, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь три, остальным делишься со следующим участником. Сейчас у нас накопилось аж целых 9 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». 9 бутылочек. И что же с ними сделает сейчас Нарине? Номер телефона оканчивается ее на 9920. 9 бутылочек. Почти палетка накопилась. Нарине очень даже повезло, есть из чего выбрать. Но по сути, в 3 раза больше. То есть заберет она либо 3 бутылочки, либо в 3 раза больше. Сложный выбор довольно-таки. Так, звоним мы Нарине. Ну что-то у нас куда-то пропало.
2: Вы не можете совершать исходящий...
1: А вновь у нас что-то со связью. Пробуем дозвониться еще. Пробуем. Напомню, что происходит все у нас с вами в прямом эфире. Надеюсь, Нарине нас слушает. Сейчас возьмет трубочку. И, собственно, она ответ уже подготовила. Скорее всего, 9 бутылочек.
2: Вы не можете совершать...
1: Да что же это такое? Что же это такое? Ну все, третий раз. Если третий раз не получается, тогда... Ну что тогда? Тогда, значит, не судьба. Тогда, значит, что-то у нас произошло со связью, какой-то неконнект.
2: Вы не можете совершать...
1: Да, но, к сожалению, вот так. К сожалению, вот так что-то происходит. Либо нас... где-то на линии, как это говорится. Либо, может быть, у Нарине что-то с телефоном. Не могу сказать, но, тем не менее, ее заявочка все равно остается у нас в игре. Может быть, позвоним ей еще раз, если рандомайзер выберет ее заявку. Ну и, конечно же, смотри информацию о нашем розыгрыше в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь все правила, ну а также информацию о накопленных литрах.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Склад Wildberries Самарской области выгорел на площади 160 из 180 тысяч квадратных метров после атаки БПЛА в воскресенье. Товары уничтожены, сообщили власти. Эвакуировали 710 сотрудников. Никто не пострадал, уточнил губернатор сегодня на оперативном совещании. Сотрудники сгоревшего логистического центра Wildberries в Новосемейкино могут получить новую работу. Вячеслав Федорищев дал поручение Минтруду и Минпрому предложить работу всем сотрудникам, включая приезжих. Глава региона распорядился помочь предпринимателям с утраченными товарами и до 10 августа составить реестр пострадавших малых и средних предпринимательств. Минэкономразвития дано поручение до 14 августа разработать механизм льготного заемного финансирования, Минфину проработать реструктуризацию кредитов, Минпромторгу связаться с маркетплейсами для поддержки логистики.

0: Также в Телеграм, и все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Или запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В ленте.
11: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
13: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
10: Рекорд.
1: Рекорд. Дэнс лето.

You'll find out if you do.

You'll find out if you do that.

0: Самаре плюс 24 градуса, ясно. Завтра днем будет до плюс 26, облачно с прояснениями. Ну а сегодня ночью, по данным Яндекс.Погоды, до плюс 17 будет и без осадков. На дорогах города уже 3 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, имеются местами затруднения. За минувшие полчаса загруженность дорог упала сразу на 2 балла. Нововокзальная стопорится от Московского до Новосадовой, Уральская от АЗС до Южного шоссе, 5-минутка на Димитрово от Молодежной до Московского. Полевая тоже 5 минут едет от Молодогвардейской до Арцебушевской, и на Москве постоишь от Революционной до 4-го проезда. И не забывай, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь круглосуточно читать в наших информационных каналах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, подписывайся, комментируй наши новости, участвуй в наших опросах, смотри приколы и, конечно же, смотри правила и информацию для наших розыгрышей, в том числе для жвачников Рекорда, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето на Рекорде.

0: Dance Radio Record.
1: Слушай Рекорд внимательно и всегда будешь в курсе всего происходящего в городе, стране и мире. Но каждый будний день мы заряжаем тебя энергией и позитивом с самого утра. В эфире Мега Утро ты можешь делиться тем, на что стоит действительно обратить внимание в рубрике «Засада». Играем с тобой в наши клевые игрушки с крутыми подарками, слушаем неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе самую полезную информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды аж наушников рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 Мега Утро для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Да, друзья, всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а сейчас я тут не одна в эфире в кои-то веки буду. Ну, наконец-то, знаете почему? Потому что наступило время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. Я напомню, что весь день вы ловили в эфире треки «Анима», отправляли слово «Анима» в чат нашего мобильного приложения Радио Рекорд. Ну и все, у нас на сегодня уже подсчитаны результаты, работали статисты, это правда. И победителем сегодняшнего дня становится Никита. Никита, привет!
1: Привет.
0: Что самое интересное, друзья мои, вне эфира Никита, кажется, не очень поверил, что ему действительно звонят с любимой радиостанции, с рекорда и так далее. Никит, надо еще сейчас будет поверить в то, что ты действительно большой молодец, ты у нас на сегодня победитель. Рассказывай вообще, давно ли слушаешь аниму, как часто тебе везет в принципе?
1: Ну, вообще на рекорде в Нижнем уже не раз выигрывал.
0: Ага.
1: Вы мне даже мерч недавно отправляли.
0: О, мерч,
1: поэтому
0: да?
1: Поэтому я вас... частые слушатели.
0: Получается, одним мерчем больше получается. И не только. Не зря это говорю, кстати. Никита, вы получаете мерч-пак Радио Рекорд и приглашение на эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Ну и самое интересное у нас, конечно же, впереди. Все результаты недели суммируются. И уже в пятницу мы объявим самого-самого внимательного слушателя. Главный победитель получит путешествие мечты на двоих. Стамбул. Концерт «Анима», закрытая припати на яхте, перелет, проживание и полная организация поездки. Вам останется только собрать чемоданчик, ну и, конечно, наслаждаться приключением. Но если сегодня победить не удалось, ну, друзья, не переживайте. Продолжайте слушать эфир, ловить треки «Анима», отправлять слово «Анима» в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» и продолжать набирать очки с рекордом на «Анима».
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Дэнс лето!
1: На рекорде.

0: Новости.
1: США планируют попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели, заявил Рубио в эфире Fox News. При этом он отметил, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, мешающие достижению соглашения. Ранее Трамп выразил мнение, что и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, но для этого потребуются уступки от обеих сторон. Операторы дорожных камер попросили правительство разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и аналогичных нарушений правил дорожного движения. Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, но нарушителя нужно задерживать и вручать ему протокол лично. Москва, Челябинская область и Ингушетия заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству дорог. В конце списка оказались Кировская, Волгоградская и Архангельская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Рекорд. Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью сегодня до плюс 17, ну а завтра до плюс 26.
0: Рекорд. Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души и ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
7: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое что ни на есть, начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», а это мы, Кремов, Хрусталев. И стало быть, как всегда, вместе с тобой в течение ближайшего часа будем обсуждать разные, ну, порою странные, разумеется, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Кто сказал, что в нашей развлекательной программе мы не можем обсуждать войны и катастрофы? Еще как можем! В 1859 году мы бы вполне могли обсудить так называемую «свиную войну», бескровный территориальный конфликт между США и Великобританией на островах Сан-Хуан, где единственной жертвой стала застреленная американским фермером свинья, ну или, например, катастрофу под названием «Лондонский пивной потоп» 1814 года, когда лопнул огромный 7-метровый чан с пивом, которая снесла кирпичную стену и затопила целый район. Но поскольку на дворе не 1859, не 1814 год, и мы не на островах Сан-Хуан и не в Лондоне, войны и катастрофы мы здесь не обсуждаем. А обсуждаем мы здесь совершенно на другие новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Москве все чаще называют детей в честь героев и богов древнегреческой мифологии. По данным ЗАГСа, с начала года имя Афина получили уже 81 девочка, а Одиссеями стали двое мальчиков. Среди редких имен также встречаются Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей, Дионис, Аид, Афродита, Гера и Артемида.
2: Дионис? В смысле, Дионис?
1: А мне нравится Дионис.
2: Ну, красиво. Как, да, так, Дионис, конечно, это по-новому, но красиво. Не, слушайте, ну, Дионис, это я понимаю. Тут вопросов нет. Это все-таки бог вина. Обычное дело, будущий алкаш. Да, батя был Бахусом, то есть древнегреческим алкашом, да, а сын Дионисом.
1: Раньше они Денисами были.
2: Да, отчитай, а сейчас можно уменьшительно ласкать на Диня, Диня Мартиня. Окей, Дионис, я понимаю, но Аид, это вот уже тревожный колокольчик. Аид — это, собственно, бог царства мертвых подземного, да, это типа уже алкаш в квадрате. То есть Дионис — это уже как бы, это, то есть Аид — это уже убитый Дионис, да. Или как?
1: Ну, самое опасное, как бы такое, неоднозначное имя Гера. Во-первых, нужно знать, что это не Гера, он же Гоша, это женское имя Гера. То есть это как бы на будущее. И во-вторых, как бы, тут как бы, ну, из песни слова «Ник» есть. Гера, как знаем, она жена Зевса и сестра Зевса одновременно. Так вышло. Какие древние греки были забавные?
2: Не надо им этого знать. Не надо, они уже назвали.
1: Какой себе бэкграунд?
2: Вы понимаете, вы сейчас делаете страшную вещь. Сейчас они послушают и побегут обратно. Они же, ну, просто, ну, вряд ли понимали, какими именами они вообще называют, да? Я думаю, что просто, они даже просто не знают, что означают эти имена. Просто красиво Гера, Дионис. Ну, просто, видимо, знаете, просто захотел назвать сыном словом из трех букв. И было два варианта. Одно было неприличное, другое — Аид. Вот назвал последним. Но знаете, что меня удивляет больше? Это же в Москве, да, было сказано?
1: Да. В Москве, то есть, на Олимпе.
2: То есть, да-да, хотя Парнас у нас здесь в Питере. Да, то есть по Москве, я так понимаю, скоро будет гулять Дионисий и Аид. То есть Колян, Серега и Аид. Да, Тоха, Лысый и Дионисий, да?
1: И Гера, непонятно кого. И мальчик, и девочка. Брат и сестра, как бы, близнецы.
2: Я в Москву больше не ногой. Не хочу попасть в лапы Аида и спиться с Дионисием. Но только объясните мне, почему они... Это же, если это в Москве, почему они не на... Там Дионис, там, кто там, да? Геракл, Посейдон. Окей, но почему в Москве они никого не назвали именем Эрос? Эрос — бог любви и покровитель юношей. А в Москве это имя было бы более актуально, чем Дионисий. Дионисий, там, Бахус, там, да, кто там, Вавак, это, так сказать, подчелябый.
1: Озвучий случай, классный случай. Эрос Арутюнян. Типичный москвич.
2: Или Эрос, да, или Эраст практически. Эраст Киркоров. Или Бахус Басков. Очень так по-московски.
1: Ну, Басков никакой, ну, так себе Бахус. Ну, вот так. Лепс вот, больше как бы тянет с рюмкой на столе, на Бахуса.
2: Но он уже Лепсус, точнее Лепс. Но, ребята, смотрите, какая штука интересная. Ведь на самом деле, ведь не зря же наш народ подумали, что они закончили называть там своих детей Луна, или как там они их назвали, Кирпич, да? Нет, дальше пошли. Теперь древнегреческие имена в моде. Но это, естественно, Москва... А что, Москва такой древнегреческий город, да? И по большому счету, ну, это же второй Рим, да?
1: Ну, третий Рим.
2: Ну, третий, да, извините. Ну, Рим хоть и не Греция, но вот вспомни. Я понятия не имею, почему это так. Да это и не важно. Важно другое. Важно, что люди хотят вот Ну, надоела эта бытовуха. Ну, надоел этот Леша, Саша, Андрюша. Ну, вот здесь уже, во, где этот Саша сидит.
1: И вот здесь он напротив вас сидит. И Андрюша напротив меня сидит.
2: Вот, вот это все вот здесь. Хочется быть Гераклом. И вопрос, вот... Какое бы ты имя, вот у тебя имя, и, скорее всего, оно простое. Даже если тебя там родители оригинально назвали там Тимофей, ну, все равно это, так сказать, хочется быть Прометеем, хочется быть Афродитой. Какое имя бы ты хотел иметь? Может быть, древнегреческое, может, древнеримское, может, древнеегипетское, может быть, какое-то просто...
1: В честь какого-то известного персонажа, например, там, Шарль в честь Д'Артаньяна. Да, вот, я вот всегда мечтал.
2: Или Шар в честь воздушного шара. Какое бы имя бы ты... О каком имени ты мечтаешь, но боишься сказать? Здесь не бойся. И почему? Это самое важное. Вот не просто там, да, хочу... Вот если бы меня звали Шарль, да? Например, Шарль... Это почти Жан, да?
1: Ну, не совсем. Ну, да, почти Жан, но Шарль. Разница небольшая.
2: Или там Пьеро, например. Или Пьеро, да, тоже хорошее имя. Вот какое оригинальное имя тебе идет? Не вот эта вся бытовуха, а ты чувствуешь, что... Да, тебя зовут Антон, но внутри ты Пьеро. Или...
1: Там. Ну, в общем, вы
2: или
1: поняли,
2: Людовик,
1: да.
2: Там, да? Да, вы все поняли, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-Хруст Шоу.
1: Мопед с надписью «Спаси и сохрани от гаишников» не спас жителя Мариэл от гаишников. Нетрезвого 38-летнего мужчину остановили за рулем, после чего суд лишил его прав на 2 года, назначил 160 часов обязательных работ и конфисковал мопед с наклейкой «Оберегом» в пользу государства.
2: А, ну так значит, все-таки спас. В пользу государства. Это может быть в пользу полковника ГАИ. А полковнику ГАИ гаишники точно не страшны.
3: Ну да, ну его-то не спас конкретного этого
2: да.
3: Жителя там чего-то, Мариэл.
2: Но теперь же это же и мопед-то не его. Значит, мопед спас того, кого он, а он сейчас государственный. Объясните мне, я что-то не очень понял. А что значит конфисковали мопед с наклейкой в пользу государства? А какая польза государства от мопеда с наклейкой «Спаси и сохрани от гаишников»? Как его государство использует на благо Родины и своих граждан?
3: Ну, я думаю, что наше государство в мудрости своей отдерет наклейку «Спаси и сохрани от гаишников», и господи, мопед уже без
2: я
3: наклейки...
2: Я уж подумал, отдерет этого не, хозяина зачем? Мопеда. О, нет, ну да.
3: И будет вот чистый, нулевый такой практически мопед. А мопед в хозяйстве...
2: Нет, пригодится, конечно. Нет,
3: для государства тем более.
2: А может быть, наоборот, какой-то большой начальник будет на нем теперь гонять. С наклейкой «Спаси и сохрани от гаишников» и с мигалкой. И на мигалке тоже наклейка «Спаси и сохрани». Хотя, конечно, нет, мигалка сама по себе — это лучший оберег, да, от гаишников?
3: Ну, конечно, разумеется. От кого угодно это лучший оберег. Но там, хотя вот у него была еще одна наклейка, но там полный фарш был по этому мопеду, я видел фотку. Там у него был оберег не только от гаишников, но еще и от баб. Было написано там «Занят, есть подруга» на другой наклейке. Да. Он видел такой красавчик, что все бабы в Мариэл на него просто прыгают, пока он на мопеде едет.
2: Значит, уже нет подруги. Потому что все, какая подруга, кому он без мопеда нужен? Значит, это не сработало, да? Но в любом случае... Значит, вы думаете, эту наклейку государство отдерет?
3: Отдерет.
2: Все отдерет. Интересно, как его использует государство. Может быть, знаете, вот раз уже его конфисковали, может его переделать на гаишный мопед? А надпись, например, «Спаси и сохрани от гаишников» переделать на надпись «Спаси и сохрани от управления собственной безопасности».
3: Пока это актуально очень, да, для всех сотрудников. Да, это тема.
0: Крем-Хруст Шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Власти Красногорска потратили около 4 миллионов рублей на фейковые жалобы, чтобы соседние города выглядели хуже. По данным СМИ, нанятые люди фотографировали ямы и проблемы с благоустройством в Химках, Одинцове и других муниципалитетах, после чего массово отправляли обращения по 300 рублей за снимок. Благодаря такой схеме Красногорск вошел в число лидеров по благоустройству, но теперь ее организаторам грозит уголовное дело.
2: Вошел в число лидеров по благоустройству за счет опущенных Химок.
3: Ну да, это же веселее гораздо, чем у себя, как бы. То есть там такая, ну, такой негативный отбор такой, да?
2: Конечно. И вот как она несправедливая. Смотрите, город

0: Красногорск в списке благоустроенных, а им грозит уголовное дело. То есть, смотрите, они, значит, администрация герои пожертвовали собой и Химками, да, ради благоустройства. Но тут, конечно, все-таки главное слово грозит. Но грозит — это еще не факт, что разразится.
1: Да, конечно, да? Потому что, смотрите, они ничего плохого не делали. Они же не бурили по ночам в Химках ямы специально. Они фотографировали уже существующие, да? Как бы, то есть, в принципе, вот это вот...
0: Конечно. Ну,
1: выполняли гражданскую работу как бы за жителей Химок.
0: Ну и давайте признаем, и все-таки Химки им удалось опустить хорошо, да? Только за это премия, ну, полагается.
1: Огласки отдали вот этого всего, да?
0: Ну, конечно, конечно, да.
1: Не сами разрушили там Одинцова там.
0: Ну да, просто чисто, да.
1: Чисто, да, правду рассказали про
0: это. А почему именно Химки и Одинцов? Нет, ну понятно, что это, ну, собственно, как и Красногорск, тоже Московская область. Но почему, например, они не изгадили Электросталь, там, или Дедовск, или там Домодедово? Может, у кого-то из администрации Красногорска в Электростале бабушка живет? И дедушка в Дедовске, и домодедушка в Домодедово, например.
1: Ну, а вторая бабушка на Бабушкинской в Москве. Но нет, конечно же. Просто все же знают, нормальные, культурные, образованные люди, что с давних времен как бы ведется борьба, война между Химками и Красногорском. Еще удельные князья Химок ходили войной на Красногорск. Нанимали половецкие племена, чтобы они там разрушили, предали огню.
0: Чтобы князя Химичева. Да,
1: да, да, да. Князь Химик знаменитый.
0: А Слобний и Сарихова-Зуева?
1: У них мир.
0: Хорошее воспоминание, может. Да. Может, кто-то первый, знаете, может, кто-то из администрации первый раз там кого-то налобнил и на ореха назуевил. Это был их первый опыт. Знаете, бывают просто такие чисто сентиментальные мотивы. А, хотя, может быть, они эти города подгадили. Мы же не знаем, там сказано просто про Одинцов и Химки. Ну, окей, объясните мне, пожалуйста. А, во-первых, я, конечно, думал, что вот я про наших вот таких вот милых чиновников на местах, я думал, что я ничего интересного про них уже не узнаю. Да, ну, так сказать, там, думаю, что это все. Нет. Значит, они, значит, еще массово отправляли сообщения, да, по 300 рублей за снимок.
1: Нормально, кстати, 300, как бы это 300.
0: Ну, на 4 миллиона, там было сказано. Объясните мне, а неужели вот проще опустить Химки, чем благоустроить свой Красногорск? Или что там, в Красногорске так все запущено? Не, ну понятно, что деньги на благоустройство, они там разворованы. Но ведь на то, чтобы зачмырить Химки, тоже нужны деньги. Вот они потратили 4 миллиона, да, на опущение Химок. Но ведь на эти 4 ляма, конечно, это немного, но на них тоже можно было потратить на благоустройство Красногорска.
1: Ну веселее же, как бы, движуха же в том, что как бы фоткать
0: нет, конечно,
1: чужие
0: нет.
1: города.
0: А может быть, просто на 4 миллиона Красногорск уже не спасти?
1: Ну, там, этот знаменитый, да? Красногорский провал, этот каньон.
0: Проще, да, Химки изгадить. А зачем благоустраивать что-то, когда есть... Вот, пожалуйста. Ну, и, значит, истратили 4 миллиона. А вот интересно, а что вот чиновники придумают дальше? Вот сейчас их уголовное дело грозит. Но ведь, на самом деле, есть же города и более запущенные. Есть такие города, что, чтобы сымитировать их благоустройство, одними фотками тут не обойтись. И чтобы отвести внимание от своей неблагоустроенности, Химки уже, знаете, фотками не обойтись. Химки нужно уже будет просто уничтожить. И уже администрации, им придется уже поработать самим. Тут администрации уже придется лично ездить в Химки и наваливать кучу на каждом углу.
1: Да, буквально. Но делать это ночью, конечно же, разумеется, надо. Ну, там, да, днем, да, вас, конечно, в Химках спалят.
0: Да, в Химках нужно будет похимичить.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Таиланде мужчина, которого поймали за попыткой снять видео под юбкой посетительницы торгового центра, заявил, что просто ловил покемонов в Pokemon Go. Женщина заметила, что незнакомец ходит за ней по всему ТЦ и постоянно держит телефон под странными углами. Когда охрана остановила подозрительного мужчину, тот объяснил свое поведение поиском покемонов. Прямых доказательств найти не удалось, поэтому заявление в полицию пострадавшая писать не стала.
2: Доказательств? Я не понял. То есть полиция не нашла под юбкой покемонов? Или полиция не нашла под юбкой женский половой орган? То есть то, что снимают, собственно, извращенцы.
3: А это Таиланд, на секундочку. Там под юбкой может быть и мужской.
2: Сюрпризов много. Нет, ну каких доказательств мне удалось найти? Потому что нет, ребятки, тут юридически все предельно просто. Доказательная база абсолютно прозрачна. И пряма причем. Потому что тут одно из двух. Если, значит, как этот вот чувак, который снимал, если, как он утверждает, он под юбкой ловил покемонов, то у него под юбкой, ну, должны быть покемоны. И это доказательство будет в его пользу. Или наоборот, у нее под юбкой нет покемонов, но есть пиписка. И тогда он виновен. И потому что он хотел ее снять. Как это нет доказательств? Так покемон или пиписка?
3: Тут это очень сложная такая юридическая коллизия, потому что покемоны, насколько я понимаю, вот в этой игре, хотя я чисто теоретически не играл в нее ни разу, они имеют...
2: Про пиписку или про покемонов?
3: Про покемонов.
2: Не говорите только, не знаю, что вы не играли
3: вот,
2: в первую.
3: И вот как бы они-то самое... имеют обыкновение перемещаться. То есть то, что они были в какой-то момент под юбкой у гражданки Таиланда, а потом куда-то свалили нафиг оттуда. И тут не докажешь. Вот трус... только что были-то.
2: Ну это да, конечно. То есть, нет, ну да, в этом смысле да. А если, например, еще, да, согласен. А если еще коллизия, как вы выражаетесь, еще сложнее. А если под юбкой нашли и пиписку, и покемонов?
3: Ну это вот приятное с полезным называется.
2: А их хорошо под юбкой искали? Вообще, полиция нормально проверила?
3: Ну, полиция, конечно, они там все проверили, профессионалы.
2: Ну, правда, там есть одно обстоятельство, которое все-таки свидетельствует в пользу этого чувака. Там же было сказано, что, значит, женщина заметила, что незнакомец, значит, ходит за ней по всему ТЦ и постоянно держит телефон под странными углами. А под странными. То есть, все-таки, если бы он ловил не покемона, а писюмона, то он держал бы под прямым углом.
3: Ну, не, ну это по-разному. Тут, знаете, вот мне тут рассказывали, что можно... Она перемещается, там, знаете, может, по эскалатору вверх поехала, вниз, там разные углы нужны.
2: Для покемонов нужно. Знаете, я просто не знаю. Мне кажется, что там просто... А так, знаете, ну тут все-таки... Тут либо покемон, ну либо это криворукий извращенец.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: бы это ни было странно, но все-таки писать на радио – это лучше, чем говорить с телевизором и ругаться с утюгом. Именно поэтому вы так и делаете, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи. Как обычно читаем в эфир, это у нас называется «Народные новости». Че там?
1: Ну, тут у нас была новость, что в Москве все чаще и чаще называют новорожденных в честь героев и богов древнегреческой мифологии. Появились очень много всяких Зевсов, Посейдонов, Гераклов, Гер... и прочее, прочее, прочее. И вот мы спросили тебя, какое бы ты хотел себе имя? Какое-то необычное, какое-то со смыслом какой-то, в честь каких-то древнегреческих богов, в честь каких-то героев литературных. И почему? Давайте перед тем, как начать эти варианты, я вот почитаю одно сообщение. Знаете, когда появляется любая новость из Москвы, у нас, по крайней мере, в нашем эфире, сразу начинается некое брюзжание в регионах. Вот, например, Дмитрий пишет. Да, я Москву тоже не понимаю. То ли их скортницы, то ли жигалы. Это очень страшно. Вот что бы про Москву бы мы не сказали, там, да, вот любая новость.
0: Ну, Москва это вообще очень страшно для наших регионов.
1: Триггер такой.
0: Включая, конечно, вообще для россиян, которые живут не в Москве, то есть для 99,5% России, Москва это вообще страшно. Ну, все, что, например, там какие-то люди такие ходят, Киркоров этот в перьях, да? Ну, а причем это, сам этот чувак, я же видел это сообщение. Знаете что? А знаете, какое его сообщение до этого было?
1: Нет.
0: Я просто скажу так, на всякий случай. А до этого его зачем сначала так? Я сам из Москвы.
1: Ну, в общем, поэтому и боится
0: конечно,
1: к войне.
0: Это самое страшное, разумеется. Более страшное, разумеется.
1: А вокруг все эти, как жигалы ходят.
0: Поэтому Москва страшна всем. А в Москве тоже страшно. Знаете, вот ты, москвич, и ты каждый день видишь то, что вокруг тебя в Москве. Мы же все этого не видим.
1: Нет, мы не видим. Нас слухи доходят. Если что, мы в Питере находимся, если кто не знает, начал только нас слушать.
0: А что мы не из Москвы. В Питере не так страшно.
1: В Питере только полегче. Да. И вот по поводу имен. Мне кажется, Эректус норм имя. Когда знакомишься с женщиной, она сразу понимает, что норм. Все, видимо. Как корабль же назовешь, так он и поплывет же.
0: Да, это действительно классное имя, но, к сожалению, все да. больше и больше в России людей с именем Пол Шестовус. Увы, потому что я вот недавно читал статистику, у людей реально очень плохо стоит. Реально,
1: ну, время, стресс, экология.
0: Да. На одного эректуса 20 Пол Шестовус.
1: Ну, тут с эректусом еще есть другой, как бы, аспектик.
0: И один нестоимус. Кстати, у меня есть знакомый.
1: Нестоимус. Как Астрадамус, только нестоимус.
0: Нет, я просто думаю, рассказывать.
1: Не, не надо.
0: Нет, там просто такая история, ну, или как.
1: Не-не-не, вот.
0: А чего не любите?
1: Все, вот показывайте, вы такой.
0: А, ладно, хорошо.
1: Так вот, по поводу эректуса, дружище. Все плохие новости. Эректус это не про это, что ты думаешь. Эректус это был такой Homo erectus, наш как бы предшественник вымерший, который мы человек разумный.
0: Прямоходящий.
1: Да, он человек прямоходящий.
0: А слово, да. Но это не важно. У нас уже, слушайте, у нас слово.
1: Они тупые были.
0: Кто, скажите мне, кто в современном мире, тем более у нас в России, использует слово эректус в значении прямоходящий. Прямой. Ну,
1: прямой, да.
0: Да, ну как бы вставший. Да? Нет, конечно. Только в этом. Если эректус, то во. А если не стоямус, то...
1: Не да, а вот так. Есть люди непритязательные в смысле имен, у них только одно лишь ограничение. Любое имя хорошее, кроме Олега. Олеги какие-то мутные. А как тебя самого зовут?
0: Ну, видимо, Олег. Откуда он это знает? А вот как узнать? Лучше, ведь лучше всего ты знаешь... как узнать, кто, что кто-то мутит?
1: Ну, спросите, как его зовут?
0: Только если ты сам. А вот скажите, а вот у вас вот с Олегами так же?
1: Ну, слушайте, ну, у меня нет, у меня нормально. У меня мало было Олегов на моем жизненном пути. Надеюсь, еще встретятся. Многие жить собираются долго. Но они у меня ненормальные были.
0: Да мне тоже кажется, что Олеги вообще просто огонь. Да? И потом уж это, давайте все-таки, ну, исторически такое имя для нас важно.
1: Да, нас да? Куча имен важно.
0: У нас, вот, например, со Стасом нас немного чего связывает исторически, да? Никаких, ну, там, да, не было таких, ну, прям уж совсем, да?
1: Таких Стасов, таких огонь. Стас Великий.
0: В Польше, да, да, а с Олегами у нас, да.
1: У нас нормально с Олегами. А вот человек с ником Гужончик пишет. Добрый вечер. А вот я Гужончиком быть хочу. То есть, видимо, зовут Олег или Стас.
0: Ну, чувак, ну, если хочешь быть Гужончиком, будь им. Да? Больше я уверен, что он уже Гужончик, да. В каком-то смысле. Если как хочешь... он тебя называет, кстати?
1: Гужончик.
0: Вот мечта сбылась.
1: Но если хочешь быть Гужончиком, нужно мыслить как Гужончик и действовать как Гужончик.
0: Так, давайте я почитаю. Так, ну... Вот я не знаю, но решайте сами. Я думаю, может, не по теме. Нет, видимо, по теме. Просто человек лаконичный. Мишаня Хитун пишет одно слово. Дилдо. Видимо, вот такое имя он хотел иметь. Ну, то есть, а дилдо это полное дилдомир, да?
1: А нет, другое полное имя. Нам о нем написали уже в другом сообщении.
0: Так.
1: Так. Саня пишет. Себе бы я хотел какое-нибудь звучное имя, как у султана. Мастурбек, Дилдажон или Абдуллох.
0: Ну, а на самом деле, ну, как бы, я тебе могу сказать так, Саня. Хочешь быть Мастурбеком? Будь им. Тоже. Ну, не надо. Вот меня один раз. Я даже так тоже помню, был случай. Мне сказали, ты что? Да, это же не то, что прям...
1: Это Женевский проспект. Че тут? Мастурбек.
0: Ну, звучно, кстати, да. Действительно. Ну, вот пишет, а вот Вован пишет. Ура, вы вернулись. Бегу 20 километров и вас слушаю. Вы классные. Вот это, видимо, типичный наш слушатель, который бежит от кого-то. Кстати, от кого? От полиции?
1: Ну, слушайте, наши слушатели делятся на две как бы равнозначные категории. Одни за кем-то бегут, другие от кого-то бегут.
0: Вам кажется,
1: они друг за другом и бегут.
0: А этот бежит. Окей, а мы вернулись, да?
1: Ну, я вернулся, да.
0: А вы, брат, уходили, да?
1: Ну, я выходил, немножечко выскочил.
0: Окей, сейчас там петушок наш должен прийти. Давайте его, или я хочу просто... А знаете почему? Я просто петушка отложил.
1: А вот не отложили вы
0: петушка. А что делаешь в таких случаях?
1: Терпеть... Смириться.
0: Ну, окей.
1: Почитать что-нибудь?
0: Нет, нет, раз петух, так петух. У нас же с вами петуха договор, да?
1: Ну, как бы такое.
0: Да,
1: ну,
0: как это называется?
1: Я как Трамп. Могу его нарушать.
0: Ну, вы не... Все, не-не, никак. Вы напомните им, что мы обсуждаем.
1: Ну, какое бы ты себе хотел имя? Имя необычное, такое с историей какой-нибудь. Не то, что твое банальное, как и у меня, впрочем, и у коллеги имя. Пиши, мы это почитаем кое-что.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Женщин не следует допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет, заявил глава регионального отделения Союза отцов. По его мнению, после этого возраста мальчики должны расти исключительно в мужском окружении, чтобы стать полноценными гражданами и воинами. Он также считает, что именно преобладание женщин в системе образования связано с буллингом, дедовщиной и демографическими проблемами.
2: Женщин не стоит допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет? А, простите, а кого тогда подпускать, если батя бухает или бросил мамку с ребенком, как это часто, кстати, и бывает? Кого подпускать? Вот этого вот чувака, да, глава кого там, регионального отделения Союза отцов?
3: Потому что тот отец алименты не платит, свалил.
2: Конечно, потому что да, больше в этом случае подпускать просто некого. Потому что, да, по его мнению, с этого возраста мальчики должны расти исключительно в мужском окружении. Это здорово, только у нас-то еще это окружение мужское найди. Когда батя так гасится от уплаты алиментов, что полиция найти не может. Да, чтобы вообще-то расти в мужском окружении, нужно сначала окружить такого батю. Нужно его найти и окружить. А таких бать, знаете, обычно окружить нелегко. Зайца проще поймать нам на пуле. Значит, отдуваться придется вот этому главе регионального отделения Союза отцов. Ему придется окружить собой мальчика.
3: А меня, кстати, воспитал Союз отцов. Знаете, у нас во дворе, когда мы там бегали, у нас там такая скамейка была за кустом сирени. И там собирались мой отец, как бы отец Вадика, отец Генки Петрова, сестер Веревкиных. Вставали пивас и там как бы сидели тихонечко за сиренью ныкаясь. А потом звали: «Эй, давай, иди сюда! Ну что, девочка уже есть у тебя там, да?»
2: А вас воспитали с помощью пиваса? Нет, а, окей, а это... Вы назывался Союз отцов?
3: Ну, мы их так называли. О, Союз отцов собрался.
2: А, вот, и, кстати, вот поэтому у меня вопрос. Это, нет, ну я вижу, что вы воспитали. Я думаю, кто же вас воспитал? Да. Сейчас ответили на этот вопрос. И с помощью пива, да, были воспитаны?
3: Нет, ну, отцы, конечно, не давали. Как бы, нет, они сами там немножко выпивали, и там нас уже воспитывали.
2: А что это такое сейчас? Что это вообще такое Союз отцов? Какие-то отцы объединились в союз? Я надеюсь, это не те, которые от элементов скрываются.
3: Нет, нет, это правильные отцы.
2: Нет, я уверен в этом.
3: Но ну что? Отцы! Говорят они другу на собрании, начиная.
2: Что такое Союз отцов? Это, кстати, и это как-то отличается от группировки отцов или от бандформирования отцов? Они хоть сами-то отцы или...
3: А там этот авторитет отец такой, да, был в 90-х, помните?
2: Да, да,
3: отец,
2: да.
3: Тамбовский.
2: Нет, просто кто эти отцы? То есть они действительно отцы? Или знаете, помните, как вы там... Она готовится стать матерью, я готовлюсь стать отцом. Как бы, вечером заскочу. Что за союз отцов? Просто это как бы здорово. Ну, кто это? Что это? Вот я могу быть в союзе отцов?
3: Ну, вы отец.
2: А в этом берут только отцов?
3: Да.
2: Любых?
3: Ну, нет, проверенных отцов хороших.
2: Проверенных чем?
3: Ну, с такой, с нормальной историей там. Жизнью проверенных отцов.
2: Или проверенное отцовство.
3: Отцовством, да.
2: Не, вот это очень важно. Потому что, знаете, ну, не знаю. Нет, нам, конечно, отцов, союз отцов нужен. Но еще нам больше нужны просто нормальные отцы. Не групповые отцы, а такие частные, индивидуальные. Нет? Союз.
3: Ну, если они еще и в союзе отцов состоят.
2: Нет, это, конечно, это шикарно.
3: Это просто комбо.
2: И как сидят на скамейке, да?
3: Там самый лютый был отец сестер Веревкиных, я помню.
2: Что? Каких сестер?
3: Веревкиных, такие пловчихи были.
2: Который вас воспитал, а что он делал?
3: Он все показал, ну что, девочка тоже есть.
2: Это...
3: Сколько раз подтянешься? Турник стоял, сколько раз подтянешься? Я такой, ну там,
2: он... Слушайте,
3: а я в твои годы 750 раз подтягивался.
2: Вот это другой. Вот если такой союз отцов, то это, конечно, клево. Вот у меня, кстати, такого не было во дворе. У меня был просто один отец сидел. Батя его звали. Ну, нет, ну сначала сидел там, а потом на скамейке. Да, был, по-моему, это был
3: ну,
2: отец.
3: Такие отцы у нас тоже были, да.
2: Но это не союз.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. По данным СМИ, 50-летний мужчина забрался на мост Богдана Хмельницкого и решил прыгнуть в воду. К счастью, его вовремя вытащили спасатели. В итоге Макаревич отделался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который... Иноагент, наверное, сейчас офигев, услышав про себя новости из России. Да. Типа, нифига себе, я жгу вообще.
3: То есть, а заголовок, конечно же, был кликбейтом, что пьяный там Макаревич прыгнул. Ну,
2: конечно, конечно.
3: В заголовке не было бы что-то однофамилец.
2: Конечно, разумеется, как кто-то так делает, конечно. Но, и, честно говоря, давненько вот том плохом иноагенте Макаревича не было новостей. Но вот этот наш Макаревич, который не иноагент...
3: Заполнил эту нишу, да?
2: Да, и зажигает том покруче Макаревича иноагента, который в Израиле сейчас. О нем таких новостей нет, кстати, интересно. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: Да, не за иноагента, да, а вот за этого, который по пьяни ныряет с моста. И слушайте, а может быть, а давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, может, и поет.
3: Ну, кстати, нужно его проверить. Все-таки, знаете, есть риск, что, как бы, знаете,
2: нет,
3: там,
2: есть,
3: магия,
2: конечно,
3: имени полного совпадения. Как-то вот поскрести его нужно.
2: Нет,
3: да?
2: нет, уже не надо, он же побывал в воде.
3: Кстати, вот это тоже интересно, что вот эти журналисты отделался ушибом бедра, понятно, то есть, когда его вытащили, ушиб бедра констатировали, и сильным похмельем. Чтобы знать, что у него похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Как бы, это как, что за журналистский подвиг? Как бы, ну, вот такой, ну, может... как вот, как, похмелье такое потом, как бы, бывает.
2: Ну, может быть, он...
3: Либо позвонили, там, уважаемый, там...
2: А вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. Вас, как вы себя чувствуете? Он такой, у меня похмелье. Спасибо, там, отметим это. Статье. Серьезный.
2: Ну, расследование было, конечно. Но, представляете, повод, наконец-то. У нас у журналистов работы-то особо нет, на самом деле. А здесь узнать про Андрея Макаревича хорошего, конечно.
3: Да.
2: Вот этого я имею в виду.
3: Ну, нормального. Насколько он хороший, мы не знаем.
2: Да, по крайней мере, да.
3: Нормальный, приемлемый такой.
2: Да, такой,
3: да?
2: Приемлемый, да.
3: Хотя с моста сигать-то тоже такое себе.
2: Ну, а послушайте.
3: Ну, хотя
2: ну, да.
3: А,
2: ну, а он поет? Как вы думаете? Какая-то песня про мост, может, у него есть?
3: Там.
2: Да,
3: ну,
2: по пьяни. Мошка
3: летел,
2: скажу
3: сам. Все очень просто. Сказки обман.
2: Но я так... Правильно я понял, что вот если вот просто убрать эти слова про Андрея Макаревича, то это была просто новость о том, что какой-то алкаш прыгнул с моста, да?
3: То есть, что случается во всех регионах, от Владивостока до Калининграда, как бы, да, постоянно.
2: То есть новость не музыкальная, да?
3: Нет, не политическая.
2: Да, да, да. Нет, а нет, она была политической. Если бы алкаша, который прыгнул с моста, звали бы Виталий Милонов.

0: 20:52. Неприятно сказать, но Кремов уже привстал, надел свою шляпу с провисающими синтетическими полями, собрался уходить. Ну куда, господин Кремов? 8 минут. Побойтесь Бога, читаем сообщение, что там.
1: Но мы спросили тебя, какое бы ты имя с историей, имя, с каким-то бэкграундом ты бы себе выбрал вместо своего обычного, банального, как в большинстве у нас у всех. И вот есть люди, которые осознанно подходят к этому, то есть не просто так спонтанно, да, эмоционально. Вот, например, не так важно конкретное имя твое, гораздо важнее, чтобы в нем было как можно больше букв «Р» и еще нужно наследить в истории, чтобы потом Виталий Вульф в своем серебряном шаре мечтательно вспоминал: «Ах, Грета Габо, Мерлин Монро, Брижит Бардо, о мой бог!»
0: Это он так написал, да?
1: Да.
0: А имя, не понял, где максимальное количество букв «Р»?
1: «Р», да, чтобы Виталий Вульф как не мог их выговорить.
0: А какое имя? Роттердам?
1: Роттердаман, да.
0: Да, такой не знаю. Ну, окей, хорошо. А Вульф? Ну, окей, ладно, интересно. Надо подумать об этом.
1: Я бы хотел, чтобы меня звали Жан, как Жан-Поль Бельмондо и Эмси Жан. Мне кажется, оба норм, чуваки. Но с Жаном Полем Бельмондо уже не проверить, мне кажется.
0: Ну, да, но с другой стороны, оба норм, чуваки, по возрасту примерно одинаковые. Такие, ну,
1: нормальные, да.
0: Ни одного проверить можно. А, кстати,
1: я бы не хотел
0: проверить. Нет, имя Жан хорошее, а имя МС, чему не нравится?
1: А МС — это разве имя?
0: А что это?
1: Это, ну, как, ну, так, титул, там,
0: граф, ну, там. Ну, вот, вот пишет, давайте не, все читаю, не по теме. Вот пишет Екатерина. Екатерина пишет: «Андрей и Саша, приветствую. У меня к вам просьба. Познакомьте меня с нашим постоянным слушателем Львом. Уж больно мне нравится его стиль общения. Мой ТГ собака Катилова. Заранее благодарю. Солнышко, я конечно, прочел твое сообщение, но я вынужден был его прочесть, так сказать, раз ты его написала, без всякой цензуры.
1: Мы не вынуждены, мы не обязаны читать все сообщения.
0: Нет, мы обязаны в том смысле, ну, просто моральное обязательство перед человеком, который его написал. Но ты хочешь познакомиться со Львом? Просто я хочу сразу тебя предупредить, что помимо Льва тебе напишут еще и козлы, и бараны, и даже петухи. Лев — это точно будет не единственный. Если что, просто будь к этому готовы. И ягнята тоже напишут. Но что касается нашего постоянного слушателя Льва, а как ее познакомить с ним, что нужно сделать?
1: Вот озвучить ее ТГ-канал.
0: Нет, я уже это сделал, то есть, ну просто ей пишет просто не только Лев, я и говорю, да, наверняка какой-нибудь хомячок тоже, но напишет. Давайте я ей позвоню, если успею, сейчас. Потому что, знаете, познакомить это...

0: так знакомим со Львом? Серьезно?
1: Ответственное дело, дело такая ситуация напряженная.
0: Ну. Ну, Сашка, ну что, ну. Ну давай, давай. Важный момент. В программе, ну. Алло. Алло.
2: Алло.
0: Это Екатерина?
2: Верно.
0: Которая хочет познакомиться со Львом. Все правильно?
2: Ну, так точно.
0: Нет, я так просто на всякий случай. Солнышко, скажи, пожалуйста, а как тебе пришла в голову такая фантазия? Когда ты первый раз подумала об Льве?
2: Нет, ну мне просто его...
0: Что?
2: Мне нравится ход его мыслей.
0: Кого? Ход чего?
2: Вы знаете, я...
0: сейчас, вот давай секундочку. Может быть, для тех, тем, кто не понимает. Значит, Лев, да, это действительно постоянный слушатель, да, он постоянно нам пишет. И вот давайте, чтобы, ну, вот был понятен ход его мыслей, который нравится Екатерине, которая хочет с ним познакомиться. Я прочту сообщение, которое я вижу прямо сейчас передо мной, от него, от Льва. А вот вне контекста он пишет. А хорошая мысль, типа покемоны там под юбкой, и можно говорить женщине, хочешь, я половлю там у тебя под юбкой покемонов. А, хоть мысли интересные, и ты хочешь познакомиться вот с таким Львом. Да я просто так переспрашиваю, на всякий случай, да?
2: Не-не-не, ну, во-первых, познакомиться,
0: не-не. это еще не очень... уже не заднюю включать? Нет, не-не-не, будет ловить покемонов у тебя под юбкой, ну ничего.
1: А Лев тут уже пошел ва-банк, смотрите, он написал. Просто коротко. 8-931-204-60. Свой телефон, как бы.
0: Солнышко, нет, секундочку. У нас тут, знаете, не программа «Любовь с первого раза». Но все-таки мы воспользуемся ее технологией. Скажи мне, значит, чтоб я... Хорошо, я вас познакомлю. Окей, но скажи мне, вот... как там в «Любовь»? Там же спрашивают, да, что-то знаешь, да?
1: С первого раза, с первого взгляда.
0: С первого раза сразу звучит, круче. Неважно.
1: Не по телевизионному.
0: У нас-то не взгляда нет, у нас радио, у нас раз. Так вот, значит, что ты знаешь об Льве? Вот скажи мне, давай я тебе задам вопрос, а ты мне скажешь, так это или нет. Вот сейчас Лев, как ты думаешь, что вот он, сейчас, секунду, его сообщение, вот Кремов, к сожалению, выдал уже это. Что до этого написал Лев? Вот какое сообщение до этого?
2: До покемона?
0: Давай нет, угадай только хотя бы одно слово, ну не местоимение, а существительное, которое он написал. Ну или глагол, или то и другое.
2: Ага, нет, это сегодня или до этого?
0: Сегодня до этого, да.
2: Сегодня до этого?
0: Да.
2: Не знаю, не могу сказать.
0: Не, подожди секундочку. Ты хочешь познакомиться с человеком, тебе нравится ход его мысли, ты должна что-то о нем знать. Ну давай просто, вот какое-то слово самое такое вот приходит в голову смелое. Вот, конечно, это Лев, 100%. Что он мог написать? Может, не предложение, может, прям не одно слово, да, может, целую мысль. Какую? Давай я тебе подскажу.
2: Мысли?
0: Да. А в его мысли есть слово «эректус». Это Лев!
1: Ну, а мне тоже нравится ход его мыслей.
0: Я да, интересный такой, да. Ну?
2: Ну, нормальный ход его мыслей.
0: А, тебе нравится? А, все. Мысль такая, да, бьется уже, мысль встает практически. Ну, да.
2: Только мы уже выяснили, что это вообще изначально про прямолинейных ходящих, а не про все остальное.
0: Да, мы тут уже не нужны.
1: Плохо,
0: да?
1: Ты разбираешься в Льве, учим отчасть, как да. Бы, вот мы тебя потом познакомим.
0: Да как потом? Мы уже, пожалуйста, список. Все отлично. Эректус с одной стороны, Екатерина с другой. Все, у нас первая пара, да? Или как?
1: Я ко второй паре.
0: Да, окей. Ну, давайте, да. Последнее сообщение, давайте.
1: Ну что тут? Вот Василий пишет. Такой у него ник, но на самом деле в жизни все не так. Привет, меня в миру зовут Андрей. Имя это меня бесит. Не потому, что я Андрей, а потому, что я Хрусталев Андрей.
0: Ну, меня уже поэтому оно тоже бесит. Но не потому, что это мое имя. Так, все. Кстати, у нас... Какое имя петух? Вот послушайте. Сейчас. У нас петух. Где петух? Аня, все,
1: а, месте, все, да. Да, все работает.
0: Да, в этот момент мы идем в объятия кому?
1: А не кому объятия, лишь кому.
0: Нет,
1: это звучит двусмысленно.
0: В хорошем смысле. Петуха. Не, ну знаете, как там, да, сказать...
1: Не-не-не-не-не. пока я просто иду.
0: Ну, ладно, все тогда, что ли, да? Или не все? Есть что сказать или нет?
1: Да нет, чем
0: все тогда.
1: Вот петух все сказал за нас.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд пати, друзья. В ближайшие 120 минут начинаем зажигать здесь, на импровизированных танцполах в любой точке страны и мира, потому что я прекрасно знаю, что нас слушают не только в России, но еще и за рубежом, потому как я уж, по-моему, рассказывал, мне в мессенджеры в соцсети скидывают различные видосы о том, как вы слушаете на пляже и танцуете под рекорд пати на пляже, где-нибудь в отеле, в отпуске. Короче, спасибо огромное за вашу активность. Это очень приятно всегда. Ну а прямо сейчас мы начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную и все это делать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Кстати, я приглашаю вас начинать наполнять импровизированные танцполы. И в ближайшие два часа давайте зажжем.

0: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект медикации на сайте наш.рф.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
7: Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно, и остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ЗСК Девелопер». Проект декларации на сайте «Ласточка.ру». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

Я же, в свою очередь, продолжаю вам напоминать на том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти, если что, огромное количество интернет-станций. Спойлер, там более 100 штук, совершенно любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ловите мощный плюс вайбик вместе с интернет-радиостанцией Пати 24 на 7. Она является продолжением нашей радиовечеринки, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, на Рекорде. Рекорд.

Рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения Рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Никого не отпускаем. Танцуем далее еще 60 минут, друзья. Ну и Радио Рекорд, на свою очередь, объявляет лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей и нас всех, кто прибудет на пиратскую станцию, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны: Кашин, Saint Rider, Псинхро, Крот, Авинакс, C2K и Гвоздь. И все это 31 октября. Да, в Москве, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, прямой эфир Радио Рекорд. Через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Конечно же, у нас мобильное приложение Рекорда есть. Там огромное количество интернет-станций. Если что, более 100 штук. Можно добавить в избранное в нужное время, в нужном месте, включить нужный интернет-поток в нужной, опять-таки, компании. И прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напомню вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Записи шоу и подкастов Резидентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Вейкаперы, Крем Хрусталев, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с итоговым субботним выпуском Рекорд Пати. Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. У меня там еще одно шоу есть. Называется «Час Резидента». Новое по четвергам выходит. В общем, зацените обязательно в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Меня в свою очередь зовут Тим Вокс, я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Если захотите вдруг их обсудить, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Record Club Show, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего выпуска. Кстати, стартуем Record Club Show с релиза 24 июля в лице итальянского дуэта Мэтт и шведа Бон, так называется Follow. Ребята придерживаются своего киношного звучания, где мелодик техно давно уже становится чем-то большим. Follow больше года существовал как ID, регулярно появлялся в лайв-сетах дуэта, поэтому официальный релиз ждали особенно долго. Вокал же шведского продюсера Бон стал центральным элементом композиции, ну а сам трек отлично отражает нынешнее направление проекта. Мэтт Эйм и Бон, Follow здесь в Record Club Show.
0: Record Club.

0: июля во главе с хаусовыми ребятами из Голландии Mr. Belt, Withal и Enjoy Get Closer. Mr. Belt и Withal остаются верны своему стилю, грув, цепкий вокал и минимум лишних деталей. Вместе с Enjoy они собрали такой, знаете, трек, который строится не на эффектных дропах, а на постоянном ощущении движения. По саппортам, в свою очередь, отметили здесь Оливер Хелденс, Дойл Кори, Тим Хокс, это уже с релизом. А вот презент трека состоялся 19 июля в рамках подкаста британца Hutch. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Mr. Belt, Withal, Enjoy, Get Closer.
1: Record Club, Team

и Фейоли с треком «California Dreaming». Да-да-да, все правильно, название верное. Пришли к нам с релизом 24 июля с лейбла Spinning Records, и они, в свою очередь, продолжают переосмысливать известные музыкальные темы через современное клубное звучание. В новой версии «California Dreaming» оригинальная мелодия получила плотную хаусовую аранжировку, сохранив при этом узнаваемость, но приобретя совершенно другой характер. Это, знаете, такой не ремейк ради ремейка, а вполне себе самостоятельная клубная работа. Но, тем не менее, «California Dreaming» от Dub Dogs, Voltec, Fayoli, Record Lab.

0: Три узнаваемых имени в одном релизе. Релиз лейбла, кстати, Hell Deep 24 июля в лице голландца Оливера Хелденса. Раз. Британских ребят Крайдер. Два. И The Young Punks. Три. Так называется Chasing Highs. Презент состоялся еще в 2023 году в State Historic Park в LA. Презент Хистерии у Крайдера также три года назад. 24-й год. Оливер Хелденс играет все творения на первом уикенде Tomorrowland'а. И молчание на два года. Уже в этом году презент от Магвая, Мейнстейдж Ультры в Хорватии, наш Честер Янг, румынский Протсаби Онли, Дон Диабло, Армин и еще огромное количество других продюсеров также отсаппортили, как бы это ни звучало, эту композицию. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб шоу Оливер Хелденс, Крайдер, The Young Punks, Chasing Highs.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

Свежий трек от британцев Клуни, Проспа, Тристан Хенри, Good Girl. Релиз бразильского лейбла Hellbent 24 июля. Клуни продолжает, в свою очередь, расширять рамки собственного звучания, масштабирует, так сказать. В этот раз компанию ему составили британский дуэт Проспа, вокалист Тристан Хенри. Вместо привычного прямолинейного тек-хауса здесь больше динамики, интересных переходов и живого вокального развития. Короче, коллаба получилась неожиданной, но очень органичной. В подтверждение тому саппорт от Оливера Хелденса, Армина, Джоэла Корри, Мартина Гаррикса, Афро Джека и прямо сейчас и рекорд-клаб-шоу Клуни, Проспа, Тристан Хенри. Good girl. Record Club. Team

Ну и пацаны, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Элиза, которые можете найти в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд, у меня в телеге Team Vox, а также этот новый эпизод мы совсем скоро дропнем. Поэтому как только вы увидели, что мы его выложили в интернеты, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернет. И, кстати, еще хочу сказать огромное спасибо вам за то, что весь этот час были вместе с Рекорд Клаб Шоу. Далее по расписанию у нас сегодня вторник, а значит, в следующем часе мои друзья Нитрино и Баур с их новым часовым сетом для Рекорд Клаба. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 5 августа на календаре. Нейтрино и Баур на первой танцевальной ночи со вторника на среду. Как обычно, лучшая танцевальная музыка со всего мира на волнах Радио Рекорд. Нейтрино и Баур, мы начинаем.

Ну что ж, лучшая танцевальная музыка со всего мира, летний прекрасный вайб от Нейтрино и Баура подходит к своему завершению. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника и на среду в полночь на волнах Радио Рекорд. А далее Лена Попова, технический перерыв. Друзья, наслаждайтесь оставшимся летом. Август вам в помощь. Всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере гостевой микс. Приурочен он к событию достаточно масштабному, которое произойдет уже в эту субботу, 8 августа. Пройдет полигон рейв. В рамках этого рейва питерская промо-базовая техно устраивает свой шоу-кейс. Я тоже в лайнапе, чему очень рада. И сегодня у меня в гостях один из резидентов базового техно, Максим Цукцванг, немножечко о моем госте. Он довольно в зрелом возрасте уже начал увлекаться электронной музыкой, приобретя необходимое оборудование и начав практиковаться на дому в 2017 году. Все началось в Бланке. Небольшое лирическое отступление. Его первый микс произвел впечатление на Женю Залетного, резидента Бланка, который познакомил новичка с основателем базового техно Кириллом Кейсером. И с тех пор Максим стал неотъемлемой частью петербургской техносцены и ведущим гипнотик-диджеем базового техно. Кроме того, он не обходит своим вниманием и электро. Его сеты в стиле электро достаточно востребованы, в том числе в творческой биографии Цукцванга выступления в Бланке, Штекеншнайдере, Ритмах, Рафе 25, Мутаборе, культовой московской пропаганде, а также на опен-эйрах, Соларсиста, Кострах, Пикнике на обочине, Санспирите и так далее. В музыкальном плане Максим концентрируется на гипнотик техно, с равным успехом применяя этот жанр как для динамичного открытия ночи, так и для погружения публики в глубокий томный транс ближе к рассвету. Делая упор на выступлениях перед живой аудиторией, Цукцванг крайне редко фигурирует в подкастах, и поэтому его сегодняшняя запись для технического перерыва – это определенный манифест и демонстрация стиля. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: Завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость Максим Цукцванг, резидент питерского промо «Базовая техно», чье живое выступление вы сможете услышать уже в эту субботу. В Петербурге состоится полигон «Рейв», и «Базовая техно» дает там бал в виде шоу-кейса, где мой сегодняшний гость, конечно же, тоже обязательный участник лайнапа. Нас с вами еще ровно полчаса.
1: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах «Техно», «Innocence», «Гипнотик» и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что мой сегодняшний гость – Цугцванг, резидент промо «Базовая техно» питерской группировки, которая устраивает свой шоу-кейс уже в ближайшую субботу на полигон Рэйви. Я тоже участник лайнапа, и у вас есть хорошая возможность услышать моего сегодняшнего гостя вживую на этом мероприятии. Немножко о своих планах на конец недели. Уже завтра, то есть в четверг, я играю в клубе «Звонок». Ну, сказать, что это будет диджей-сет, я бы не сказала. Просто мы будем слушать мои любимые пластинки. Что это будет, я не знаю. Это может быть и электро, может быть и постпанк, может быть ракешник, может быть гражданская оборона. Вполне. В общем, может быть все что угодно. Пока я ничего не планирую. Посмотрим, как задастся этот день. Что касается пятницы, я уже буду в Нижнем Новгороде, в клубе «Картель». Состоится мое выступление в компании локальной поддержки. И к субботе вернусь на рейв-полигон. А пока я прощаюсь со всеми до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Это я говорю радиослушателям. И те, кто намереваются посетить вышеозвученные мероприятия, буду рада видеть всех везде и всегда. А пока спокойной ночи.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, Healthy Family? It's Oliver Helms here, and welcome to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helms, or just drop your comments on the YouTube uploads. All right, enjoy.
3: Welcome to Healthy Radio with Oliver Helms.

Listen to

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

the fade, press play, pop it up.

0: that's a wrap for this week's show. Thank you for listening. I hope you all enjoyed the new music. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: Это и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.